0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Новое радио.
2: Новое радио.
3: Новое.

вашего утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в

0: В 2007 году. Интерактивы.
1: Ага, давай.
0: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
0: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу. Шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре, типа
4: на новом радио.
5: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
6: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: dust, all that I adore.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамопарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамопарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046.
5: Рассрочку предоставляет ИП Волкомуров Юрий Юрьевич.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: радио.
1: Реклама.
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
1: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
1: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
1: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
3: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.

А почему эта песня называется «Бэмби»? Может мне кто-нибудь сказать? Единственный вопрос на данный момент, который меня заботит. Нет, единственный вопрос, который меня заботит, на самом деле, это когда поспать уже можно будет в ближайшее время? А вас? Кто не выспался, ставь класс. Подписывайтесь на канал. Так, я так понимаю, тут что-то пошло не так у нас в программе. Там что-то вот эта штучка, где мы обычно говорим 7 метров в Москве, она раньше прозвучала. Ну, бывают всякие разные сбои. Так, на морально-волевых уже доползаем до отпуска. И аппаратура тоже сбоит. Так, в итоге 28 июля 2026. Какой сегодня день? А, вторник. Получается, Калинин здесь, вы тоже там, я так понимаю. Значит, кого мы еще ждем? Мы ждем еще второго человека и артистов. Артисты здесь у нас? Здесь, все, там Настя уже, все, там преданные бывшие, все дела, там пострадать можем с утречка пораньше. Федук про лето тоже хочет спеть с Джонни. Так знаем без вас, что лето. Тима Белорусских со своей витаминкой. И Дима Билан и Зиверт. Ну, давайте вот как будто бы с ним. О, господи, нет, подождите. Этот не надо. Это не то. Вот песня, вот она. Вот. Добро пожаловать на наш паровозик. Пароходик. Катамаранчик под названием 1+1. Это новое радио. Все дела. Сейчас проснемся потихонечку.

0: смешного песню переделал.
1: Давай.
0: Натер я, и это была морковь.
2: А натер что?
0: Ну.
2: Мозоли?
0: Ну. Видимо, не очень смешно песню переделал.
2: Да нет, ну да, да нет, ну да, да нет, ну да. Ну так а как ты хочешь в 7.06 смешно песню переделать?
0: Я в 7.06 вообще никак не хочу, как и ты тоже.
2: И получается оно так, я тут обратил внимание, что оказывается пару дней назад в 8.54, то есть это во время нашего эфира с тобой, судя по всему, пришло такое сообщение, какие прям в личку этого аккаунта,
0: который...
2: Да. А, какие неприятные разговоры двух тюбиков о женщинах в прямом эфире. Сразу понятно, тюбик это откуда-то, из 2000 какого года вообще?
0: Да нет, это из прошлого года. В прошлом году, это, мне кажется, это слово было актуально,
2: пораньше.
0: А сейчас уже нет.
2: Ну, года два назад.
0: Ну, 2024. Да. Тюбик.
2: Говорили,
0: я
2: да.
0: Я забыл, что это значит.
2: Угомоните их уже, пока не потеряли женскую аудиторию.
0: Господи.
2: Вообще
0: опять
2: вот...
0: за всех говорите.
2: Да.
0: Угомоните. Это к кому опять обращение все время?
2: Разговоры двух тюбиков вообще.
0: Тюбик это же такое, оно довольно-таки доброжелательное.
2: Наоборот.
0: Тюбик?
2: Ну так... типа такой тюбик, это кто такой, типа, ну, чел какой-то. Тюбик.
0: Ну, как бы в 90-х были гораздо более экспрессивные выражения.
2: Да?
0: А тюбик это как-то даже и...
2: Ну, типа,
0: тюбик какой-то поц, да, какой-то.
2: Ну, какой-то, типа, да, лошара такой, типа, такой. Не, что попало, да, вот этот тюбик. Угу. Вообще какой-то, ну, типа такой.
0: Как же меня раздражает эта формулировка «уберите их».
2: Уберите.
0: Уберите. Вы кого спрашиваете?
2: Я не знаю, видимо, вот просто как, к вселенной обращаются. Типа, о, вселенная.
0: О, небеса, уберите.
2: Уберите,
0: вот
2: да.
0: Вы конкретно...
2: Разрази меня гром.
0: Так называемые хейтеры, вы кому, вот, когда так не формулируете знаю. Мысли, обращаетесь?
2: Они,
0: если
2: видимо,
0: к руководству
2: думают,
0: к нашему,
2: что...
0: то с царям бы там плохие новости для вас.
2: Но...
0: Они такие же, как мы.
2: Так, и им еще не... Они не сидят в этом аккаунте, так что надо писать куда-нибудь в другие места.
0: И все.
2: Пишите во все инстанции, как говорится.
0: Угу.
2: Да. Но лучше не надо.
0: Да, пусть пишут.
2: Да.
0: Да не, на самом деле...
2: Да не, не пишите,
0: мы подсыкаем.
2: Конечно,
0: вы не пишите. Мы так просто.
2: Это,
0: чуток ерепенимся.
2: Мы его сейчас сказали, и потом передумали.
0: А сами загонимся жестко. Не пишите, пожалуйста.
2: И передумали сразу.

0: Вчера наткнулся на какой-то кусок интервью Токсиса, как он... Мне он так импонирует, вообще классный парень. Mm-hmm. Он говорит, как он песни пишет. Я, говорит, песни пишу за максимум 30 минут.
1: Да.
0: И его там интервьюер спрашивает, а ты, тебе кто-нибудь может там типа правки внести, там кто-нибудь там критиковать? Вот нет, только я. А мне, говорит, максимум, говорит, один раз 40 минут песню писал.
1: Да.
0: Я, говорит, за прошлую неделю написал 9 треков.
1: Нормально.
0: Вообще, такой веселый и хороший треки, правда.
1: Да,
0: он говорит,
1: так
0: причем 9 треков в абсолютно разных стилях. 30 ага. минут пошел. И все прикольно получается и качественно.
1: Ну вот да. Так. Да.
0: И все, и вообще, и как говорится, и ничего.
1: И ничего и не говорит, о, я да. там сидел эту
0: вкладываю,
1: песню. Там,
0: я
1: да.
0: там прожил. Да не надо ничего проживать.
1: Ничего, вот просто
0: уже.
1: Сел за полчаса, да и написал. Так, у меня есть, короче, ну не то, что прям история крутая. Знаешь, на какой машине я сейчас ехал в такси?
0: Dongfeng Shine Bright Like
1: Нет,
0: a Diamond
1: вот вообще
0: 4.
1: Насколько Москва город контрастов, конечно. Ты просто заказываешь такси обычное. Никакое там ничего.
0: Давай, давай, попробуем. Может быть, это Lada, вот эта длинная Vesta, которая, как она называется?
1: Нет. Но эта машина уже попадалась в такси, так скажем.
0: Этот самый, который, не знаю.
1: Mercedes-Benz E-класс.
0: Ого.
1: Это я просто заказал обычное такси, никакой не бизнес, ничего.
0: А это какой вот класс, по которому мы ездим? Типа,
1: ну, типа это...
0: Это не эконом, а типа комфорт?
1: Я нажимаю там просто самый быстрый, который приедет, типа, и все.
0: А, там есть такой, да?
1: Да, ты выбираешь несколько классов и нажимаешь самый быстрый. Ну, я предполагаю, что он по комфорту просто приехал, потому что он не черный был.
0: Наверное, просто у него пробег приличный, поэтому Mercedes перешел вот...
1: Наверное. Ну, вот насколько... Может приехать какая-нибудь русская машина, может какой-нибудь... старый там китаец, старинный Логан, какой-нибудь раздолбанный, потом еще какой-нибудь там корейский, а может вот E-класс.
0: Ну и как тебе?
1: Да, ну и не, нормально.
0: Не, просто я к китайцам норм отношусь, но...
1: Да, я тоже.
0: Честно говоря, вот ну, как для такси, там просто как на табуретке иной раз едешь.
1: Почему?
0: Не знаю.
1: Но это они же разные тоже.
0: Ну да, есть. Тоже разные, но в основном как-то что-то вот у меня просто эти полицейские, я реально как будто на телеге еду. Ага. Вот сзади. Я даже чуть иногда подскакиваю к потолку, да. Они, пацаны, еще не все притормаживают.
1: Угу.
0: Вот так вот.
1: Еще и музыку потише не хотят делать.
0: Да нет, в основном тихая нет? музыка.
1: Да?
0: Да.
1: Я
0: нормально все, ехали под
1: Я, кстати, понял, ты недавно рассказывал, что слушаешь радиостанцию, тоже другую, ну там другое шоу, mm-hmm. и утром их слушаешь, пока yeah. едешь на работу. Я понял, почему тебя музыка громкая бесит в такси, потому что тебя не слышно Кремова и Хрусталева.
0: Че, ты, мы рекламируем другую радиостанцию, другое шоу?
1: Не слышно, как они там... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну что, товарищ Хрусталев? Там, ну что? Что там они?
0: Господин, о, господин Кремов.
1: Господин Кремов. Ну, это, посмотрите, что корейские ученые опять ушудили.
0: Скажите мне, господин Кремов.
1: Да-да-да.
0: А с каких пор у нас?
1: Вот так вот. Да-да-да. И ему там, и ему на фоне в такси мешает, что у него там играет это.
0: Да.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
0: Да, есть такое.
1: Вообще уже.
0: Когда же они уже выйдут из отпуска? Я не могу. Мне некому...
1: Я вообще не понимаю, зачем им в отпуск ходить. У них шоу час идет.
0: Устают. А ты тоже больше, что ли, работаешь 4 часа? И то 3,5. Тоже устаешь.
1: Ну, буквально в 3 раза больше, чем 3,5. Да, так-то как бы. Не, ну смотри, вот прикинь, вот у нас шоу было бы час. Вот типа все, вот мы сейчас 8 домой.
0: Офигеть. Реально, прикинь.
1: Ну это странно даже. Это как-то очень странно звучит.
0: Они еще и высыпаются.
1: И просто, типа, обсудили там пару новостей, и все.
0: Не пару, там, 5.
1: А,
0: 5 за час.
1: Я понял. Подожди, мы 5 за выход обсуждаем.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Расскажите мне, господин. Как хорошо, что я работаю на новом радио. Можно обсудить шоу с другой радиостанции спокойно.
1: А мы не обсуждали ничего.
0: А мы не обсуждали очень сильно.
1: Это гипотетическое сейчас было.
0: 4 минуты.
1: Это было гипотетическое. Допустим, если бы было что-то такое.
0: На другой станции я бы уже на ковре через час был бы. Из желтых листьев.
1: На ковре вертолете?
0: Да. У нас сегодня Оксана Почепа.
1: Ура!
0: Самый экстравертный человек на планете.
1: Да, она очень экстраверт. Она даже больше экстраверт, чем Степа Марсель.
0: Да, их бы вот одновременно посадить в эфир, чтобы мы взорвались оба.
1: Да там андронный коллайдер. Их можно вот так, как частицы, запускать по андронному коллайдеру. Они будут вот так, ну вот, вот в этом коллайдере. Они будут разгоняться до большой скорости, стукаться, и будут какие-то новые элементы могут получаться с таблицы Менделеева. Ну, так андронный коллайдер работает.
0: Андронный
1: просто.
0: Именно?
1: Да.
0: Андронный не коллайдер тогда,
1: да,
0: уж.
1: Да.
0: Вот. На этом смешнейшем каламбуре мы и уйдем на паузу. Она будет недолгой.
2: Реклама. Реклама.

0: Супер-коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: На отличник приходи, пятерки в школе получи!
2: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития радости. Октябрьский проспект, 62.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраум. Попалось мне видео, где Андрей Аршавин, его показывают, ну, короче, реакцию на мультик вот этот, который выложили.
2: Я к нему даже заходил вчера на страничку, думал, репостнул он, не репостнул. Завирусился этот мультик, да, где прикалываются над Андреем по-доброму. И чё?
1: Ну, он сказал нормально, прикольно, мне понравилось.
2: Не, он сказал, ну, такое.
1: Не особо.
2: Не особо.
1: Так, еще из важных новостей. Важные самые новости, что мы работаем, а осталось-то какие-то 4-3,5 дня. У-ху. Правда, тут навалились дел перед отпуском, решили нас максимально заэксплуатировать, все возможные шоу снять, все мультики записать заранее, завтра еще, сегодня мы записываем там 1 000 000 мультиков, завтра еще что-нибудь придумают, послезавтра. Я не удивлюсь, если в пятницу нам скажут, давайте Гену Борочку тогда в офисе сейчас быстренько все вместе тут с вами.
2: Ну, бывало такое, типа, так, уберите там игрушки, уберите вот это все.
1: Да,
2: кстати,
1: было.
2: Игрушки бесследно пропали вообще.
1: Пропали абсолютно, мне кажется, их выкинули втихаря.
2: Если они выкинули, то это бессердечные люди. Да. Не может быть. Это за 3,5 года игрушки были собраны в двух коробках.
1: Ну, так или иначе, нас все равно приучили, что на столе эти игрушки почему-то не складируются. Теперь они и правда не складируются. Зато складируется кассета группы «Фабрики звезд». Группы...
2: Сборник «Фабрики звезд» и группы... Как,
1: группы
2: «Ах, какая женщина». Кто там поет, я забыл.
1: «Рефлекс», я не знаю.
2: Да что такого, я не знаю, это просто легкий творческий беспорядок творческих людей.
1: Ну видишь, вот они этот не нравятся нам, потому что только мы с тобой творческие люди, остальные это что, просто рабы.
2: Да-да, скажи, начальство не творческие люди. Скажи.
1: Нет, начальство-то не сидит за этими столами.
2: А так начальство заставляет убирать игрушки.
1: Убирают-то игрушки другие ведущие.
2: Да? Нет, я думаю, что... Ну, ладно. Да. Я обращу к руководству на свои надежды.
1: Да.
2: Вы же не выкинули игрушки?
1: Да, потому выкинули они.
2: Там же были... А что там было?
1: И там все, там было музыкальные. Все. Там было все.
2: Варган буквально. Там был, укулеле.
1: Там все.
2: Куда было? Куда дели игрушки?
1: Не, укулеле-то точно не выкинули, потому что она, во-первых, не подаренная моя была. Она где-то просто лежит. И она... Нормально, там хорошая укулеле, не за 1000. Так что ее надо просто найти.
2: Может быть, подарили Кате Лель?
1: Да.
2: Нашу с тобой укулель?
1: Да.
2: Ладно.
1: Самое главное, не расстраивайся.
2: Ладно, спасибо, что поддерживаешь.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраум. Так, значит, рассказываю информацию важную, которую я вчера прочитал. Моя альма-матер, а.к.а. Studio 21, вообще-то ищет ведущего. Так что если вы думаете, что вы какой-то ведущий крутой, ну, если вы потянете, то вы можете скидывать там демки свои.
2: Потянете. Это своеобразная, то есть не такая станция, как бы не классическая, поэтому подумайте хорошенько.
1: Да, сильно подумайте, потянете ли вы. Демку можно отправить на feedback@studio21.ru. Ну, просто там какие-то записи свои, может быть. Но прям реально задумайтесь, вот сейчас вот встаньте и подумайте, годитесь ли вы для этой работы.
2: Да, если вы умеете говорить в микрофон, этого маловато. И если вы говорите с красивой подачей, с низким голосом...
1: Это сразу мимо.
2: Да, на наших студийных 7 часов 35 да. минут впереди у нас море отличной музыки. Вот это все не нужно.
1: И вот эти с придыханием. Здравствуйте, дорогие друзья. Это все сразу.
2: Эти
1: до свидания.
2: Эти все ребята уже на новом радио работают.
1: Да. И чуть-чуть хотя бы, ну чуть-чуть, я предполагаю, нужно разбираться в рэпе все-таки. Хоть понимать, хоть отличать Влада Валова от Snoop Dogg, вот если вот, ну
2: не
1: хотя бы.
2: Не фига себе, как сложно-то сразу.
1: Да?
2: Настолько надо разбираться в рэпе.
1: Я тебе больше скажу. Я вчера посмотрел комментарии, кто под этим постом там отметился, и там пишет человек с именем Иван. Я вот такой-то там технический специалист, перечисляю там огромное количество систем, с которыми он там по поводу радио работал. И что-то на его сообщение реагируют, типа, а, вот, не ожидал тебя здесь встретить. Я думаю, да кто это такой? Открываю профиль, щелкаю вниз и вдруг понимаю резко. Короче, помнишь вот этот, недавно мы как раз вспоминали магазин этот из СССР, который...
2: Ну, где молодые парни, ну, похожие на старичков работают.
1: Да, там был, короче, у них изначально был вот этот вот...
2: Один чувак?
1: Взрослый дяденька, которого Карабас-Барабас называли. Потом был вот этот, как бы основной, которого зовут Никита, с которого
2: Господи,
1: все
2: ты
1: это...
2: даже имена знаешь.
1: С которого это все завелось. Ну, Никита Электроникова, вот этот вот основной. И там были еще Илья Феликсович, Иван, Иван Баян и Демид. И причем вот Иван Баян и Демид, они вдвоем, они нормальные, типа, они более-менее нормисы, то есть они, ну, просто увлеченные сильно люди, там, в отличие, там, если Никита и Илья Феликсович, они прям вот такие, как бы, особенные, эти вдвоем просто были нормальные. И вот этот Иван, он туда написал, говорит, я вот это...
2: Тоже, да. Вот это, кстати, специалист. Подходящая кандидатура.
1: А там видишь, в чем дело? Иван, он написал, он не как в плане ведущего, скорее всего, он же прям вот такой вот, знаешь, радиолюбитель из, там, начала нулевых, конца.

0: Настоящее имя Тупака.
1: Тупак Амару Шакур.
2: Вот видите, человек на своем месте.
1: Ну, кстати говоря,
2: был когда-то. Был
1: когда-то.
2: На попсовой станции.
1: Я-то так, как бы у меня такие, я считаю, поверхностные знания. Ну, углубленные там, насколько это адекватным может показаться. Но я помню, когда до Реборна студии 21, там другие ведущие были, и у них был экзамен по рэпу, я вот это все никогда не забуду. Реально, то есть, ну, начальство, которое, видимо, было в тот момент, собирало их и там гоняло, говорит, вот сейчас какая песня играет, Кендрик Ламар, как, какие там это, ну, перечисли интересные факты там про Кендрика Ламар. Ну, короче, вот этой вот историей они занимались. И также я на студии 21 утреннее шоу вел, у которого ноль слов было про рэп вообще за эфир. Вообще буквально ноль. Ну, короче, вам надо вообще понимать хотя бы примерно рэп, но то, что вот вам не надо там, знаете, прям
2: углубляться. Ну, то есть, если вы Егора Крида и Басту слушаете, этого мало.
1: Это мало, да.
2: Нужно еще и Тимати.
1: Ну, да, и Гуфа.
2: И Гуфа, да. Ну, это уж совсем, может, специалист.
1: Ну, да.
3: Калинин и Райтраум на новом радио.
1: Спасибо.
2: Калинин и Райтраун. Здравствуйте.
1: Разлука была недолгой, дорогие друзья. Ну что, продолжаем наше шоу. Только что мы обсудили на наших новорадийных ходиках.
2: 7:38. Впереди нас ждет хорошее настроение. И реклама.
3: Реклама.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
15: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Вот Ваня Дмитриенко тоже говорит, что его спросили, типа, сколько там вы зарабатываете с концерта в Лужниках, там самый крупный стадион. Он говорит, это скорее больше имиджевая история для... И также Сергей Жуков тоже сказал, потому что сцену и аренда вообще этого стадиона и сцену построить стоит астрономических абсолютно денег. Так что вот когда идете, не считайте чужие деньги. Там, ну, не то, что они в минус уходят, но зарабатывают не так уж и много. То есть я думаю, что так чисто там, может быть, там 10-20 лямов каких-то.
1: Ну да, тем более это ты, скорее всего, даже если ты там в Лужниках выступил там за бесплатно, потом там где-то на корпоративах буквально там за Новый год там заработал пару миллиардов.
2: Ну, у таких артистов корпораты приличные. Я не знаю, конечно, но я думаю, что это где-то там 5-7 лямов там за выход. Ничего себе, прикинь, как...
1: Так что...

0: Может, вернешься в большую музыку?
1: Меня, Артём? Знаешь, меня иногда тоже спрашивают, а вот ты работаешь там вот на всяких фестивалях, там в Лужниках тоже ведешь мероприятия, там 200 тысяч человек, тебе сколько платят за это? Я говорю, вы знаете, ребята, это больше имиджевая история.
0: Да, да. Для того, чтобы развивать свою медийность, да, и для дальнейших дивидендов.
1: Да.
0: Ну, ждем.
1: Ждем, да. Больше имиджевая история, которая называется «Трудовой договор». Вот такая имиджевая история. Не у всех есть, кстати.
0: Имиджевая история под названием «Сказали работать». Работаешь просто. Приходишь, когда сказали, и уходишь, когда сказали.
1: Потом говорят, вот Райтран, ты там куда-то там по выходным ездишь, тебе сколько за это? Я говорю, знаете, ребята, это для имиджа, это больше имиджевая история.
0: Я работаю на свое имя, да. Ну, потом все окупится, конечно. Вот уже 4 года работаешь, и все.
1: Сейчас вот-вот, сейчас подождать еще немножко.
0: Отобьется, конечно. Телевизоры только так будешь скупать на всех магазах просто.
1: Ты чего вообще? Там у меня уже все, я говорю, 4К гейминг, 120 FPS.
0: Класс.
1: Я тебе говорю,
0: у меня
1: там вообще... Что
0: бы это ни значило. Итак, детская минутка, ничего не знаем. Она всегда...
1: Я уже вижу, какой трек. Ой.
0: Александра Клубника.
1: Ой.
0: Поет песенку про руки вверх.
1: Ура.
0: На новом радио.

0: Ну какая энергетика, да? То есть она заряжает.
1: Конечно.
0: Что артист отдавался тому, что он делает, на 100%.
1: Да.
0: Прямо как-то даже глазки раскрылись.
1: Конечно.
0: Вот про «Руки вверх» типа названы самые востребованные российские артисты на корпоратах лета.
1: Да.
0: Там, значит, естественно, кто? Ну, естественно, Баста.
1: Да.
0: Естественно, Фил, Григорий Лепс, Сергей Жуков.
1: Да.
0: «Руки вверх». Татьяна
1: Итоксис.
0: Куртукова, Зиверт и... Иванушки
1: Интернешнл.
0: Иванушки Интернешнл. Я заморочился, посчитал суммарный возраст группы Иванушки Интернешнл.
1: Да, там...
0: Если не ошибиться, 150, там что-то 2 года или что-то такое, если грубо.
1: И то это двоих сложили, и третий ему там...
0: Это 30... только и двоих сложили.
1: Да, это 30 накинули.
0: Да,
1: немножко.
0: И Кирилл Дуриченко
1: да.
0: еще. Да, я видел, как они работают, конечно. Там реально все счастливы. Не, вот не от того, что они видят своих кумиров, кумиров детства, а еще и артисты выходят в зал, что-то там Андрей Григорьев там вызывает, все, общение идет, коммуникация, все улыбаются, счастливы, официанты, ага. повара даже, которые не видят всего этого. Все, короче, вот реально крутые чуваки, реально работают на полную катушку.
1: Мне нравится, ну это же, получается, летние корпоративы, которые вот эти вот.
0: Получается, и, да, летние корпоративы.
1: Средний возраст тех, кто туда ходит. Мне нравится, как вот люди играют в эту двойную игру, они говорят такие, так, ну у нас, конечно, молодая компания, у нас все в основном молодые, ага. и говорят, мы вообще против того, что вот это вот, вот эти старые там в начальстве сидят, у нас все молодые, также корпоратив. Ну, Лепса, наверное, закажем. Киркорова.
0: Да. Лепс, Киркоров, да, «Руки вверх».
1: И «Руки вверх» закажем. А так, да, у нас все молодые, молодой коллектив, ребята, давайте отправляйте сюда, у нас молодой коллектив.
0: Ну, давайте, значит.
1: Что вы врете просто, даже если вы просто примите уже свою старость.
0: Да нет, мы молодые, ну реально, если мы молодые. Что-то тело старит чуток.
1: Ага.
0: Ну, да, тут так получилось.
1: И музыкальные вкусы.
0: И, да,
1: и вообще мировоззрение в целом.
0: И предпочтение в кино
1: да,
0: тоже
1: да,
0: нас
1: да.
0: старят немножечко.
1: Да, и некоторые даже выражения.
0: Так,
1: да, до сих пор галантерея
0: не
1: никто не говорит.
0: Не слушайте этого архаровца.
1: Да.
0: Это шельмец вообще.
1: Ага.
0: Перестаньте сказать козюльский, как говорится. Так, для тех,
1: это
0: кто...
1: Это еще откуда?
0: Это из Шерли-Мерли. Смотреть надо классику. Перестаньте сказать козюльский.
1: Но у нас молодой коллектив.
0: Вы не на привозе. Так, значит, для тех, кто... Чьи дети ведут своих детей осенью в 11 класс, звучит это популярное нестареющее
1: мелодия. Подожди, я не понял, как надо. Чьи дети...
0: Тебе понимать, Сережа? Уже рано.
1: Чьи дети ведут своих детей? А, все понял.
0: Тебе понимать рано, ты выполняй пока.
1: Да, я выполняю.

0: Один плюс один на новом радио. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро, салют! Один плюс один, Кирилл Калинин, Рейтран на базе, но радио суперхиты, супернынки на базе.
3: Так вот теперь будем вести, короче, эфир
2: да.
3: Прикол, просто чисто ради ржачки.
2: Ну потому что юмор это мое, я тебе так скажу. Я понимаю, юмор...
3: В жизни есть место юмору.
2: Да.
3: Хохма,
2: хэштеги. Главное, да, в жизни есть место.
3: Иногда нужно посмеяться.
2: Короче, я тут по поводу «иногда нужно посмеяться», смеялся с новой формулировки, значит, появления инородных предметов в тебе, так скажем. Ну, короче, вы же знаете этот прикол, да, что особенно врачи, я думаю, знают, так или иначе у людей каким-то образом появляются какие-то предметы, которые не должны были появляться.
3: Что, ватную палочку в ухе?
2: Да, в местах, в которых не должны такие вещи появляться. И всегда одна и та же причина, я упал. Упал на эту линейку.
3: Кто-то придумал новую какую-то телегу.
2: Ну, там, да, я все еще не могу отойти от того, что дед как-то сказал, какой-то дед, что он упал на снаряд Первой мировой и извлекли.
3: Это уж совсем перебор.
2: Я эту новость помню прекрасно. Тут новая формулировка оказалась. Вообще теперь почему нельзя просто сказать, я вот такой человек просто, вот я получаю удовольствие от такого, вот я там, ну... Улизнула эта свечка. Можете как-то...
3: Засосала канделябр.
2: Да, тут человек вот написал. Короче, достали, значит, ветку. Большую ветку. А там как-то вот он так сказал... Ну, короче, пострадавший рассказал, что гулял по лесу во время урагана. И внезапно почувствовал острую боль. Ну и вот пришел.
3: Он во время урагана без штанов гулял.
2: Ну, видимо. А там как раз же ураганы...
3: Нет, штаны унесло ураганом.
2: Унесло. Там же как раз ураганы были, вот написали, это нижегородцы. Там, по-моему, какие-то ураганы были.
3: А врачи рофлят, им обязательно знать причину? То есть вот как бы последствия. Вы, пожалуйста, исправьте. Дай бог здоровья. А зачем спрашивать?
2: Ну, в смысле?
3: А врачей как прям разжигает, да?
2: Да я не знаю, но надо же понять, как она там может...
3: Же понять.
2: Нет, может быть, она у тебя... Этот предмет оказался у тебя, потому что...
3: В результате злого умысла.
2: Какого-то человека. Да,
3: то есть, нужно ли там в полицию передавать,
2: конечно,
3: это дело?
2: Поэтому
3: а ты
2: же,
3: нет, это ураган.
2: Да-да-да. Я просто... Там вот этот ураган был такой карикатурный, корова вот так вот крутилась.
3: Вот так это... И ветка. Ну это хорошо, ветка. Могло снаряд Второй мировой заскочить.
2: Так что человеку, можно сказать, повезло. Не, я вообще не понимаю, реально, когда они просто по-честному скажут уже. Я вот, ну вот, я такой, что теперь? Ну, извините.
3: Типа, зашел в отдел парфюмерии и косметики, и там ураган начался, и Риксона, как говорится, попала в святая святых.
2: Да. Не, мне кажется, просто там, знаешь, это как в какой-то момент единственный человек признается по-честному, они скажут, как туда попало, он скажет, ну вот так.
3: Весь институт
2: вот так.
3: Травматологии
2: потому
3: рухнет
2: что,
3: сразу,
2: да, и там нельзя. Сразу, и там сразу музыка, как из Джона Сина, вот это ту-ту-ду-ту.
3: Все сюда, ребята!
2: Ту-ту-ту-ту, и все такие, о, посмотрите.
3: Нет,
2: дадут обязательно
3: кажется,
2: какую-нибудь скидку, какой-то
3: мне
2: промокод.
3: Мне кажется, мир рухнет, если кто-то правду скажет. Да. Не, нельзя.
2: Это как на ноль поделить.
3: Вселенная всосалась.
2: Да, вовнутрь.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
4: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Придумываю тему дня, которую мы сегодня будем обсуждать.
2: Там много хороших праздников.
1: Да, сегодня можно... вообще-то день крещения Руси. 1038 лет назад.
2: Вот эта тема подоспела, да.
1: Ну,
2: давай.
1: Так это что? Что-то это не обсудить. Потом вот сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом.
2: Да, вот написано World Gepatitis.
1: Hepatitis
2: Day. Hepatitis Day. Какое смешное слово.
1: 15 лет всего отмечают.
2: Болезнь.
1: 15 лет всего отмечают. Ну, молодой праздник.
2: Что это за отмечают? Ну, за день гепатита. Нет, в смысле, это привлечение внимания.
1: Привлечение к проблеме, да.
2: Отмечают. Отмечают у нас обычно. Так, потом еще. Пиарщики тоже сегодня.
1: Пиарщики,
2: а пиарщики чем занимаются?
1: Ну, пиарят, видимо.
2: А, спасибо, что объяснил.
1: Ты знаешь, непонятно вообще.
2: Вот я, да, и думаю, пиарщики. Пиарщики, те, кто, что они делают? Ну, что?
1: Ну, вот берутся за тебя и говорят, вот ты им говорят, надо из Кирилла сделать звезду. И они занимаются.
2: Ну, это хороший пиарщик нужен какой-то.
1: Хороший,
2: опытный.
1: Да, да. В основном непонятно, чем они занимаются.
2: Ну, развивают, да, понятно, бренды.
1: Я вот тут зацепился, ну, я зацепился за один праздник, мы его обсудим, а так, в целом, короче, пока что ничего интересного на данную минуту. За исключением того, что, конечно же, я буду каждый выход об этом говорить, что у нас отпуск. Каждый выход.
2: Ну, ладно.
1: Каждый выход. Целый месяц. И я еще как круто все так получилось. Все так обустроил. И компьютер, и телевизор, и все там провода, которые нужно протянул. И у меня все вот эти игры, и они, я все игры пройду. Вообще просто все. Я сейчас играю... Наконец-то добрались руки до игры It Takes Two. Это где-то тебе надо вдвоем играть обязательно. Не так вдвоем, как ты в детстве играл в «Черепашки-ниндзя», что вы идете просто вид сбоку, и вы вдвоем деретесь. Нет, там экран напополам разделен, и у каждого своя задача. И со всеми практически заданиями ты один не справишься, тебе нужен плюс один. И игра там про то, что типа семья разводится, и вот их магическим образом хотят обратно подружить. А мне кажется, разводятся из-за этой игры, потому что, как правило, парень с девушкой играют в эту игру. А девушки же, они так, ну, чуть послабее играют. И в основном мужики либо бесятся, либо проходят за нее
2: прыжки. Потому что надо за всем успевать, то есть посмотреть, что там не перегорело.
1: Ну, конечно,
2: или
1: да.
2: Котлета. Кстати, а ты знал, что у игры Atomic Heart коллаборация оказывается с одним магазином, в который мы ходим постоянно? Что упоминается этот магазин, ну, то есть у них сотрудничество было. Ну, назовем его...
1: С дочки-сыночки?
2: Нет, миньоночку. Я играю, значит, вчера в этот в Atomic Heart. Mm-hmm. Уже вся страна прошла, я сейчас только прохожу дополнение.
1: Да.
2: И там что-то какие-то намеки, приколы, типа, сейчас я вас уделаю, как на кассе в пятерочке.
1: Реально?
2: Да, я такой, что? Потом там какие-то баннеры на стенке, там, похожие на логотип. Ага. Потом спросил у Алисы, она говорит, да, действительно, у них был этот самый.
1: Да?
2: Да, коллаба, да.
1: А потом ты подходишь в игре в Atomic Heart в пятерочку, зашел себе там.
2: А потом, да, работаешь за кассира.
1: Ага. Спрашиваешь, почему ценники не те, там,
2: прикольные вот эти игры с симуляцией обычной жизни, мне нравится. Типа там, вот как это была игра.
1: GTA 5 RP.
2: Ларек в 90-х. Просто в ларьке работаешь, подходишь, говорит, что там хлеб и сиги. И ты там смотришь, какие ему нужны. Это же прикольно.
1: Нормально.
2: Да? Вот сейчас новая GTA выйдет, там уверен, такая будет возможность. Mm-hmm. Чисто просто за кассира поработать.
1: А я тебе скажу, у меня такая GTA давно есть.
2: Да?
1: Мне еще, я когда маленький был, мне батя из ГДР привез, там GTA Россия называлась.
2: Там можно там можно свой дом найти?
1: Там можно,
2: серьезно?
1: Там можно было зайти в свой дом и посмотреть, как ты за компьютером сидишь.
2: Офигеть.
1: Да.
2: И посмотреть телевизор, и там ты играешь в эту игру, и ты заходишь там на телевизоре в свой дом.
1: Я же говорю, ну там, ну она не у всех была просто, мне привезли.
2: А дай поиграть,
1: по-братски. Я не могу, мне не разрешат диск вынести.
2: Загонят?
1: Да.
2: Блин, ну ладно. Ну завтра в школу принеси тогда, ладно?
1: Хорошо, но я не смогу.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраум. Итак, тема дня у нас в соцсетях.
2: Понял. Спасибо.
3: Где, подожди, где у нас тема?
2: Там.
3: В соцсетях ты имеешь в виду? Поехали. Да. Кто будет читать? Давай наш унбунбанс.
2: Ну, ты проигрываешь обычно.
3: Ну, ладно.
2: Давай ты просто.
3: Всем привет! Бросай булку хлеба и сюда, к нам, на новое радио! С вами эти два замечательных ведущих. Меня зовут Сергей Айдаров. И мой соведущий, барабанщик знаменитой лондонской четверки Ринго Стар. Всем привет!
2: Привет!
3: Господи.
2: Я Ринго Стар.
3: Тогда я... Сергей Айдаров.
2: Ну да.
3: Ну все, уже теперь Сергея Айдарова рекламируют и на радио.
2: Все,
3: мой
2: да.
3: земляк, между прочим,
2: да.
3: который за полгода по медийке перегнул
2: да.
3: все мои 20 лет слабых 38. Потуг.
2: А.
3: 20 лет.
2: А, работа.
3: 38? А, что, а почему ты сказал 38? Что это за число такое? Что ты вдруг про 38?
2: Я просто с воздуха первый
3: попал. А, ты вспомнил, наверное, мультик 38 попугаев.
2: Да,
3: из-за этого, да?
2: Конечно.
3: И то, что мне сорокос через два года, да, ты напоминаешь? Ну, класс, ну супер.
2: Да ладно тебе.
3: Обсуждаем сегодня вот что. Сегодня Всемирный день охраны природы. С этим, в связи с этим вопрос. А как вы, ты, да, вот ты, охраняешь природу? Что делаешь, чтобы было... защищена. Может, ты жир со сковороды в мусорку выливаешь, а не в раковину? А нельзя, да?
2: Ну, японцы так делают. У них какой-то специальный есть типа порошок, и они жир. Засыпают порошок, он затвердевает, и они его в мусорку выбрасывают, а не в толчок.
3: Чье за бред? Но все, там... что вот дальше раковины, уже меня не интересует, не волнует. Как и то, что за моей дверью входной.
2: Ну, вот сегодня все. Это и обсудим.
3: Итак, значит...
2: Жир выливаешь, а не в раковину.
3: Или, может, сидишь на входе у природы и разгадываешь сканворды, ну, типа, охранник природы. Поняли? Поняли? Панч. Прикол.
2: Да,
3: даже,
2: да.
3: даже прикол сюда интегрировал. Молодец какой. Или тебе пофиг, что-то выкинул, бычок в люк. Что-то там одноразку в толкан смыл, вылил там в парке химические отходы после мытья своей машины внутри. Ну, короче, погнали обсуждать.
2: Ну, такая тема. Такая тема.
3: Да, важная, конечно, тема.
2: Охрана природы.
3: Окружающая среда, насколько вас она волнует.
2: Да. Или вы просто потребитель, пусть они сами там сортируют, разбираются. Я купил эту колу уже, я там НДС заплатил, в нее там уже утильсбор заложен, пусть разбираются. Или все-таки помогаете.
3: Так, ну вот я думаю... про себя. Вот как бы забочусь ли я про, об окружающей среде?
2: Ну, ты с авоськой в магазин ходишь?
3: Да.
2: А, ну,
3: ну я
2: но не потому, что заботишься, а просто по возрасту.
3: Нет, я чемпион мира по пакетированию. То есть, в смысле, наоборот, по антипакетированию. То есть, вы такого маленького пакета с пакетами не найдете нигде на планете, как у меня. Я стал периодически просить пакет специально.
2: Я просто прослушал, что ты сказал, такого маленького, как у тебя, никто не найдет?
3: Такого... да.
2: А, все понял.
3: У меня вот сейчас в пакете с пакетами один пакет. У вас такое бывало когда-нибудь? А у меня, да, потому что я с авоськой хожу.
2: Так это тогда пакет с пакетом, а не с пакетами.
3: Пакет с пакетом, это... да, да, вот так вот. Ну вот здесь, а больше что-то, наверное, я... Нет, ну я тачку бы не стал мыть у реки.
2: Ну это вообще-то запрещено по закону.
3: Да. Да там просто не перепарковать, люди же
2: ну, да,
3: там,
2: и неудобно.
3: На своих лежаках. Там.
2: И еще бесит тоже, вот машину моешь там в пруду, а что-то дети купаются рядом,
3: да,
2: тоже
3: мешают,
2: от, отвлекают.
3: Вообще, они
2: да.
3: брызгаются, я только протер, ага. они брызгаются, попадают на капот.
2: Во-во-во.
3: Неудобно, ребят.
2: Неудобно сильно.
3: Пишите, в общем, давайте
2: да.
3: узнаем.
2: Ну, я ничего, честно говоря, не делаю. Но в плане того, что я, допустим...
3: Ну, ты, допустим, мусор на асфальт можешь выбросить? Ну, там, фантик.
2: Ну, нет.
3: Нет, я тоже нет.
2: нет.
3: И вы тоже нет. У нас сейчас практически люди не бросают мусор.
2: Да, кстати.
3: Ну, бычки бросают, да, есть такое.
2: Бывает, но так это как-то оно так... Ну, потому что, типа, думается, что бычок, он как-то растворится, видимо.
3: Ну, он, наверное, растворится.
2: Ну, вся моя забота, это вот, допустим, что я хожу с многоразовыми контейнерами, а не с одноразовым. Хотя мне было бы сильно удобнее с одноразовым, а я вот с многоразовым хожу. Потом что я не делаю? А я и ничего плохого не делаю, в общем. Моя забота о природе — это не делать ничего плохого для природы. Вот так я скажу.
3: Ну, давайте.
2: Все.
3: Такая осознанная тема сегодня. Это новое радио. Супер-хиты, супер-новинки, все дела.

0: Вот опять эта история с курьерами, когда чувак заказал посылку с огромным количеством воды там чего-то и знал при этом, что не работает лифт
1: да,
0: в доме. И
1: я
0: вот там
1: видел.
0: Даже видос этот, значит, парень приехал, типа, спуститесь, а там какой-то чуть ли не 13 этаж, все дела. Mm-hmm. И чел говорит, типа, это ваша обязанность, поднимайте. Он отказался. И вот пишут, что его уволили. Не знаю, это та история, не та. И вот опрос в связи с этим, типа, зная, что у вас высокий этаж и там невозможно на лифте доехать, заказываете ли вы что-то тяжелое и вообще. И вот 68% говорят, что не заказываю, пока лифт не работает. Значит, 13% mm-hmm. какие-то супермены говорят, я спускаюсь вниз, встречаю курьер и сам поднимаю. И 9% говорят, что мне пофигу, и, типа, это работа, доставляй, если тебе платят за это деньги.
1: Я видел это видео, да, оно такое довольно двузначное, типа там реально у него много очень этих 5-литровок или там что-то такое.
0: Ну вода там, типа, ну, штук 3 6. 5-литровки.
1: Нет, их штук 6 там было, да. И он сказал, у вас лифт не работает, спуститесь, пожалуйста. Он типа по-вежливому попросил, а он ему как бы в ответ и нахамил, получается. То есть там, по сути, оба неправы. То есть он тем, что он не понес, но, по сути, это правда, его обязанность. Потому что я когда, допустим, вот моя задача листовки раздавать, и пошел дождь. Ну, я стою под дождем, листовки раздаю.
0: Здесь
1: это моя работа.
0: Добавляют, что вот, допустим, когда привозят диван тебе, что-то габаритное, там всегда доплата за этаж. И приличная, кстати говоря. То есть там грузчики могут, там, ну, полторашку, там, 500 рублей за этаж, там, 700 иногда бывает. А почему у доставщиков нет таких привилегий,
1: нет,
0: как
1: есть.
0: У других? Есть?
1: Ну, если я заказываю где-то в этом, в продуктовом, там есть доплата, но не 1500.
0: Ну, понятно.
1: Типа там 100-200 рублей там. Но в любом случае, и чел не прав тем, что он ему нахамил в ответ. Я не знаю, что бы я сделал в такой ситуации. Я бы, наверное, просто изначально не заказывал 6 5-литровок.
0: Не, погоди, вот представь, допустим, ты не знал, что у тебя лифт не работает. Ну, типа, внеплановое отключение. Вот что делать? Значит, приходит, звонит и говорит, старик, типа, я пришел, у вас высокий этаж, может, А, он, курьер, говорит, давайте вместе дотащим.
1: Да, он сказал
0: типа,
1: вместе, он не сказал тащи один.
0: По три возьмем, типа, и за один раз дотащим.
1: Слушай, я бы, наверное, в зависимости от того, чем бы я занимался в этот момент, если бы я играл в этот момент, конечно бы я не смог прервать катку просто и
0: ну,
1: пойти.
0: Конечно, не, ну, тут объективно.
1: Если бы я просто лежал, может быть, я и спускался раньше до этого. Вот я помню даже ситуацию, когда телек мне везли, я этого курьера вообще случайно внизу встретил. А, я выходил куда-то, мне надо было в магаз, а курьера встретил у подъезда. И я говорю, это вы мне, скорее всего, тащите, давайте я вам помогу. И мы вместе дотащили до четвертого этажа.
0: В этом ничего такого нет зазорного.
1: Да, и наоборот, меня еще удивило этот курьер. Представьте себе телек, диагональ 75 дюймов, и курьер один. Один курьер! И парень молодой, лет 20 ему. Я говорю, а вы что, прям один? Он говорит, ну да. Я говорю, а как вы так тащите?
0: И как он собирался это
1: как? Ну, он вот так вот как-то тащил. Я говорю, а как вы так таскаете? Он говорит, ну вот так. Но, говорит, слава богу, не такие большие, типа, не часто. Я говорю, а что, если стиралка или что-то? Он говорит, ну вот так.
0: Ну, в той истории отягчающее обстоятельство, что, типа, чел знал, что лифт не работает, и знал, что заказывает что-то очень тяжелое, типа, мне пофигу, я плачу деньги. Не знаю уж, какие там он деньги, 150 рублей он платит за эту доставку или сколько он там.
1: Двоякая ситуация. С одной стороны, правда, курьер должен был... такая работа, он должен был это нести. Но со второй стороны он позвонил и по-человечески просто сказал, спуститесь, пожалуйста, давайте мы вместе просто быстро это сделаем, не работает лифт. То есть вот тут вопрос в человечности и обязанностях. Обязанность он свою не выполнил, но он как человек попросил его спуститься просто. И, а тот не спустился, тоже получается неправда.
0: В итоге лишился работы. Ну и ладно.
1: Ну чё? И ничего такого.
0: А прикинь, сейчас лишился этой работы, пошел учиться в МГУ или в МГИМО, там отучился и...
1: Нанял того парня и уволил его потом.
0: Да, или отучился и все равно пошел в доставку, потому что понял, что это твое призвание.
1: Да, или так, или наоборот, он отучился, стал крутым руководителем, нанял того парня, у того парня там беременная жена, и он его уволил уже с ипотекой, с беременной женой. Как в Рокки, что он стал сильнее и дал ему отпор Ивану Драго.
0: Или так.
1: Да.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.

0: Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
12: 1+1.
13: Ну, прикольная вот эта фраза. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. И вот у нас прям все сплошь сознательные люди там, да, бесят, когда кто-то выбрасывает мимо урны. А у нас еще есть такая, типа, присказка. А я насорил, потому что не было урны. Понятно. Оставьте побольше урн. Государство пусть разбирается. Это как с парковками. Я припарковался на песочнице. Потому что парковки строите.
14: Парковки строите, да. Вообще-то застройщик виноват. Парковки не обеспечил меня. Поэтому я 8-й рядом паркуюсь.
13: То же самое. Вы выброшены. Потому что мусорки нет. Пусть мусорки должны везде мусорки быть. Давайте весь город из мусорок сделаем.
14: Да.
13: А мне еще нравится, когда вот у лавочек ставят две мусорки и вплотную к самой лавочке. Типа ты сидишь реально как на помойке просто. Это все сделали, чтобы вы выбрасывали, чтобы на расстоянии вытянутой руки.
14: Да.
13: Ну там вот тоже с контейнерами люди ходят. Я вот от тебя узнал, что кого-то волнуют контейнеры, что типа одноразовые, неодноразовые. Теперь задумываюсь.
14: Ну, конечно.
13: Сейчас вот эти вот свои одноразовые доюзаю и буду носить в кульке.
14: Я тебе больше скажу, совсем сознательные они вообще и даже не пластмассовые контейнеры покупают, а стеклянные.
13: Ужас.
14: Вот эти вот стеклянные тяжеленные контейнеры.
13: А, типа пластик, это же тоже...
14: Ну, конечно, конечно. Там же ты знал, что там этих видов пластика есть миллиард. Нет. Просто. Какой-то перерабатывается легко, какой-то нелегко, из которого там можно что-то там прям дома его, и которые какие-то нет, поэтому там... Еще в этом пока пластике разберешься, пройдет вся жизнь вообще. Вот.
13: Не знаю, у нас нет все равно культуры заботы о природе. Нет, она только сейчас взращивается с новым поколением. Я потому что читаю вот это, типа, я сортирую мусор. Мне первым делом хочется сказать, типа, ну ты, конечно, вообще. А сам понимаешь, что нельзя так говорить.
14: Конечно, так правильно.
13: Сортируют, а они в одну мусорку потом
14: выкидывают. Так зайди еще вон в магазины, по типу, ну, всякие... В это,
13: ну, понял,
14: ну, допустим,
13: да.
14: Там на входе стоит этот контейнер с батарейками.
13: Батарейки носил долгое время я.
14: А да, потом, реально
13: когда
14: носил.
13: Когда рядом со вкусным жил, да. А сейчас у меня нет, я выкидываю в мусорку, я устал.
14: А, в туалет смываю просто, чего уж.
13: Так иногда, да.
14: Да, и что-то пауэрбанк в туалет смыл тоже.
13: Да я все в туалет смываю, конечно. Да. Арбуз целый, если протух он, да.
14: Ну, кстати, по поводу еды, я считаю, что можно смывать в туалет, потому что так или иначе, какая разница, я этот арбуз в таком виде туда выкину или в другом?
13: Не, ну по консистенции они все-таки разные будут.
14: Думаешь? Ну нет, ну разные, но все равно.
13: Не, ну а что, а куда мусор, мелкие органические отходы, нормально все.
14: Ага. По поводу еще, сейчас тут кто-то картинку про веганов скинул. Веганы едят растения, которые дают нам кислород, бла-бла-бла. Я тут мероприятие, когда вел в 5.

0: пятницу я шутил, что там... Ну, там был большой корпоратив. Конечно, там было мясо и всякое такое на природе. Я шутил со сцены, что типа вот, начали готовить мясо, поэтому если вы мясо едите, можете уже в очередь выстраиваться. Если вы не едите мясо, то, в принципе, мы на природе, так что тут что-нибудь найдете себе поесть, посмотреть, сколько зелени.
1: Заказывайте этого ведущего, дорогие друзья.
0: Ну да, да, представляете, мы типа, ну в таком типа... В такое, типа, загородное такое место, вокруг там все эти. И я говорю, да найдете, что поесть тут вон сколько.
1: Не, ну хохма. Ну, через да. паузу, наверное, надо и звонки попринимать, так давай. Что готовьтесь.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: 1 плюс 1.
1: Ну, давайте, наверное, успеваем принимать звонки или не успеваем?
2: Да успеваем, 4 минутки у нас есть.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Звоните, рассказывайте, как вы охраняете природу. Что вы делаете для того, чтобы природа была охранена?
2: Или вы охраняете природу своим мусором? Здравствуйте, как вас зовут? Город, имя, вот это все. Да.
3: Алло, привет. Город Краснодар, Игорь.
1: Краснодар, Игорь.
3: Во-первых, спасибо вам за 3 года. Моей дороге на работу.
2: Все, Игорек, ты переключаешься, да, с сегодняшнего дня уходишь.
1: Понял, что все, да, мне надоело.
2: Спасибо, да, я больше не могу это слушать. Ну что, Игорян, ну скажи честно, ну вот мусор, нет-нет, добросаешь?
1: Да.
2: Мимо урны.
3: Я за мусор, ну вообще прям очень жестко, вот вспомнил историю, я увлекаюсь охотой, и как-то я выхожу из леса, и тут ребята из багажника, короче, пакеты высыпают. Но я так их спокойно сначала им сказал, ребята, ну что ж вы это, но они меня не поняли, пришлось снять с себя хранителя, и они это все обратно себе в багажник засунули, я был доволен.
1: В смысле, ты, ничего себе, опасно. Меня больше удивило в этой ситуации, ну, во-первых, что ты им объяснил сразу же доходчиво, а во-вторых, что ты такой, так, вы чего бутылку здесь пустую выкинули, так же тащит медведя тушу, там ребенок, медведь маленький без мамы остался.
2: Я очень забочусь об окружающей среде. На, олененка!
1: Да-да-да, я, говорит, забочусь об окружающей среде, с охоты выхожу как-то.
3: Ребят, охота — это древнее как бы занятие. Там совсем кто не увлекается, тот не понимает, что это.
1: Ну да,
3: охота.
1: Древнее занятие. В основном занимались охотой, когда жрать нечего было. Тогда не было пятерочки, в которую можно было зайти, гречу купить и курицу.
2: Нет, а лосятину ты что, в пятерочке будешь покупать?
1: Пришлось
2: приспичило.
1: Мамонта пришлось заваливать, когда жрать нечего
2: было. Оленину там редко продается.
1: Ты еще скажи, собирательство — древнее задание, занятие. Я иногда хожу, собираю бычки.
3: В общем, у меня, знаете, мужики, отец всегда говорил, вот мы часто выезжаем на природу, так как увлекаемся, там охота, горы и так далее. Да. Он всегда говорил, если ты с собой принес, ну вот, например, что-то там покушать, ты это все съел, ты это все выпил, значит, по-любому тебе легче это будет все унести обратно. И вот у нас прям вот, ну, мы большой бандой занимаемся, как бы, охотой. Там по 20-30 человек ходят.
1: Ну да, чтобы у медведя точно шансов не было.
3: И всегда, всегда мы уносим все с собой. Это прям закон, и это не нарушается.
1: Смотри, брат, у меня есть, знаешь, капкан такой, знаешь, вот есть капкан на медведя, но есть более такой стопроцентный, смотри, ну, просто тачку паркуешь у леса и поджигаешь ее, и в какой-то момент в нее, ну, медведь не удержится, он сядет в нее и сгорит, вот.
2: Попробуй в следующий раз. Да.
3: Да. Ну, обязательно.
1: Такой попробую. Тоже древний способ охоты.
3: Тогда экология нарушится, тачка гореть будет. Ребята, у нас тема
1: диссонанс. Ну, ты видишь, да. Дело в том, что когда животные из леса начинают исчезать по каким-то причинам, там тоже некоторые природные процессы, я думаю, нарушаются.
3: Ну, согласен.
1: Вот, видишь?
2: Убедил.
1: Ладно,
3: еще,
1: спасибо.
3: Еще случай можно рассказать?
1: Давай.
3: Один коротенький. Ну, как-то ехал, короче, тоже в пробке стоял, машины соседней полетела бутылка.
2: Да. Ты достал ружье, да.
1: Да, и объяснил доходчиво.
3: Ружье нельзя доставать было. Ну, короче, я эту бутылку остановился, подобрал, догнал.
1: Там
2: и засунул. Там
3: 4 такие с большими бородами, ребятки. Ну, это было, конечно, прям очень весело. Пришлось тоже звонить пацанам, и это растянулось.
2: Господи, что это за история, Игорь?
1: Я думал, он сейчас скажет, это было очень весело. Пришлось потом врачам объяснять, откуда у меня эта бутылка там оказалась.
2: Да, взял бутылку, подошел, где там 4 бородатых, думаешь, ну, вот, ребята, я сейчас выброшу за вас ее обязательно, и в карман положу.
1: Ребят, не переживайте, я поднял просто, чтобы выбросить. Потом что-то еду, вижу, заяц идет, я в него с РПГ шмальнул. Вот так вот, ну потому что, а чё? Я охотник.
2: Устали.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис Кар. Весенняя, 54.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: новое это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Юрадио.ру.
13: На крючок,

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтрау на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе. У нас сегодня в гостях будет Оксана Пачепа, а.к.а. Акула, это уже через час, так что будем, наверное, слушать и старые песни, и новые. Ну, кстати говоря, у нас Акула выступала вот на новое радио «Движ» в Лужниках, и там... Я вам скажу, нормально все позажигали, и в том числе и молодое поколение, так что молодое поколение начинает узнавать про Акулу, а у меня стул что-то сломанный. Блин, они же новые вообще, почему он уже сломался? А потому что сидят на нем вот эти вот, на стуле, вот эти гигантские, Кирилл Калинин, вот эти вот огромные, Вадик этот, как его, блин, как этого Вадика фамилия, блин, забыл.
3: Ты с кем разговариваешь?
2: Да с собой. Как у Вадим Данилин все вспомнил.
3: А, стул, да?
2: Стул вы сломали, блин, гиганты. Своими садитесь, блин, 100-килограммовыми, блин, этими. Он реально сломанный, он не работает.
3: Поменяй, да, он сегодня что-то забарахлил.
2: Так а как, на что? Ну вот на этот, ладно.
3: На точно никто... такой же, которых еще 6 штук таких.
2: На этом почти никто не сидит, блин, неудобно. Короче, я вот что рассказываю.
3: Отошел еду разогреть, захожу в студию. Вадик, как его зовут, Вадик? Что это такое, с кем этот диалог ты вел?
2: Ну, сам с собой как.
3: Вадик.
2: Аж вылетела фамилия Данилина.
3: Больше ничего у тебя не вылетело там?
2: Не вылетело. Сегодня, значит, обсуждаем мы вот эту тему, там, охрана дикой природы, в смысле, не дикая, а любой вообще. И опять вот эти вот миллион историй, что у нас там наставили эти рыбаки для разные, потом свозят все в одну, это скидывают. Там, ребята, никто не скидывает вообще. Хватит это вот все рассказывать. Может быть, у вас там где-нибудь один раз это и сделано, но это не... Никто так не делает. Все нормально там сортируется. Что вы думаете? Им, думаете, самим выгодно это все вести на одну свалку? Им это все перерабатывать в 1000 раз потом сложнее?
3: Ну, это уже не смешно. Это уже 500 лет назад было пошучено, конечно, про то, что скидывают. Это речь про вот эти, которые во дворах.
2: Да.
3: Там 6 баков, и на одном написано вежливо там...
2: Пластик.
3: Типа, да, там, какие-то там другие там отходы, там, да.
2: Нет, ну, вы, наверное, просто путаете разные баки. Для пластиков это прям совсем разные баки. Смешанные отходы, стекла и так далее, это, скорее всего, да, в одно грузят. А для пластика, вот если прям контейнер написано пластик, никто его в одно и то же не будет грузить. Им самим это невыгодно, потому что им это самим потом, конечно, сортировать там. Им нет никакого смысла это делать. А вот если там... вы думаете, что это стекла вашей бутылки в одном баке жгутся,
3: то автор трека «Москва Never Sleeps» кидает мусор в диджей смешанные отходы.
2: Ясно. Фух. Нет, ну нормально.
3: А кстати, по поводу воды, вот эта доставка воды. Слушайте, а что бы нам всем бы не озаботиться и не поставить эти фильтры себе на раковины? Мне кажется, это окупится вообще очень быстро, потому что фильтр стоит там от 10 до 20 тысяч. Разные там бывают. Вот. И краник я один раз сделал. И потому что вода дорогая, реально каждый раз ее покупать.
2: Ну, какая-то новая это приблуда на кухне.
3: Маленькая пимпа такая торчит, и все.
2: Плюс эти фильтры, ну вот скажите честно, вы вообще вот прям по графику их меняли хоть раз вообще в своей жизни?
3: Ну
2: вот.
3: Стараемся. Не, я менял.
2: Один раз.
3: Ну, там полтора года написано. Нормально, все, менял, да.
2: Я вот за свою жизнь, мне кажется, вот в этом фильтре, который вот этот просто кувшинчик, менял там, не знаю, пару раз, может быть.
3: Ну, в чайник все равно наливаем, потом она кипятится и еще очищается.
2: Ну, из этого кувшинчика я так пью.
3: Да? Ну, поменяю фильтрик, что ты?
2: Да нет, я меняю, но не так... Я не думаю, что как там написано. Плюс, мне кажется, с учетом жесткости нашей воды, не знаю, как у вас, по крайней мере, в Москве, это надо почаще делать, потому что... Ну, вода жесткая, действительно. Я не знаю, что там вообще с тенами происходит в стиралках, потому что... В чайнике ты только вымыл ее от извести. Буквально там какая-то там неделя, и он опять весь в извести, поэтому вода жесткая. Жесткая вода.
3: Жесткая. Вода жесткая.
2: И я жесткий.
3: А есть эти с баками фильтры, которые под раковину ставятся. А я сейчас хочу себе за двадцатку поставить, который проточный, типа, без бака. Такая маленькая штучка, там, такая, типа, компактная. Вода через нее проходит и сразу тебе в чашечку. Но двадцатку пока жалко, конечно, ну, чуть-чуть. Конечно. Потому что если двадцатку заплатить за... Нет, что-то, у тебя на двадцатку меньше будет.
2: Ну, если бы с нее пиво бы выливалось, ты бы уже бы заботился.
3: Есть такие тоже мыслишки.
2: Краником, да, таким.
3: как вот это, если у тебя пивнуха внизу, то ты можешь краник сразу типа просить протянуть тебе к воде. Но не, сейчас же пивнух нет внизу.
2: А ты реально не думал вот вообще о таком, чтобы кегу себе домой вот эту поставить?
3: Думал.
2: Реально? Mm-hmm. С краником? Да. Но там же ей нужно какое-то определенное условие содержания, нет?
3: Да, она больше 2 дней не продержится, нет смысла каждый раз.
2: Тогда плюс еще вопрос, что вот эти кеги, они же... Ну ладно, железные это окей, а вот эти вот пластмассовые, они так взрываются страшно.
3: Взрываются.
2: Я мимо нее, когда прохожу, если на мусорке ее вижу, я всегда очень сторонюсь. Потому что она огромная, и она взрывается, так и отлетает вообще. До свидания. Спасибо.
3: А у вас сейчас мозг отлетит от того, что поставит Артем.
2: Да.
3: Давай, сейчас опять Тупак будет вот это все.
2: Нет.
3: Что, Губин?
2: Нет.
3: Да. Ти и Николь Шерзингер.
2: Не могу уже ее ставить, вот потому что она улетела. Ну, кстати, там это как его. Я озаботился этим вопросом. Немножко почерпнул опыт, который используют наши коллеги на радиостанциях, где так или иначе такая музыка в приоритете. Поэтому надо будет выяснить кое-что.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Так, а рубрика 1 плюс 1 познавательная. Я тут на днях задумался. Ну вот, как вот, чтобы вы понимали, как у меня мозг работает. Я вот такой сижу и потом думаю... Просто ни с того, ни с сего. А с какой вообще скоростью сигналы доходят вот от мозга по нервным окончаниям до органов вообще и до каких-то моих частей тела? Да, это помада. Но это не моя, Кирилл, это Эви.
2: Нет, твоя помада.
1: Нет.
2: Смотрите, какая помада здесь у нас лежит красивая. Смотри, я по радио сказал, смотрите.
1: Да, смотрите.
2: Если по радио сказали смотрите, значит смотрите.
1: Вот. Но так. Она больше похожа не на помаду, конечно.
2: На пулю какую-то.
1: Ну, на пулю, которую, да...
2: Который, ну, его... бьет точно в цель. И что, с какой скоростью?
1: Важно, важно. Я думал, что там какая-то скорость света, типа вообще какая-то неадекватная скорость. Но я же так прикинул, что вот я подумал палец согнуть, и он сразу согнулся. В ту же вообще секунду вообще. Ну, может быть, не в идеальную, чтобы, знаешь, реакция была 0-0-0-0-0, а какая-то минимальная задержка есть, но в основном сразу. И все сигналы доходят сразу. И я понял, что я позаботился этим вопросом. Я понял, что там миллион всяких переменных, начиная там от толщины нервных окончаний, твои в целом состояние организма, и много на это влияет. Даже алкогольное опьянение, ну, у тебя там реакция же затормаживается сильно и так далее. Ну, короче, в среднем там вообще обычные скорости там что-то типа 200-250 километров в час.
2: Неплохо.
1: То есть я думал, что там скорость света какая-то, типа, она моментальная. Оказалось, что не такая и быстрая.
2: Но, как будто бы кажется, что должно быть быстрее. Потому что, допустим, если ты к горячему прикасаешься, ты же очень быстро отдергиваешь руку. Прям молниеносно.
1: Да,
2: типа,
1: но,
2: сразу вот
1: но видишь, в пределах организма этого, этой скорости достаточно.
2: То есть...
1: Но это тоже, я же говорю, это тоже влияет многое. Если ты пьяный, ты не сразу руку отдернешь. Тебе не сразу будет больно.
2: Ну, если я пьяный, да, я такой, о, зырьте, ожог, и держишь ее там.
1: И от этого много всяких разных переменных, плюс всякие шоковые состояния, ты же там можешь и боли-то не сразу почувствовать тоже. Поэтому организм там как-то понимает. Но в пределах организма этой скорости оказывается достаточно, чтобы быстро передать тебе сигнал. А теперь пробежимся по новостям. Короче, смотрите, умная жена... снижает риск скоропостижной смерти мужчины на 46%. То есть, если у вас жена глупая, тогда плохие дела для вас. Образованные жены отслеживают не только свое и его репродуктивное здоровье, но и мужское соматическое здоровье, выяснили во Всемирной организации здравоохранения. Наличие брака и наличие мудрой женщины рядом — это защита от смерти, уверены эксперты. То есть, если ты с женщиной, и еще и которая умная.
2: Умная или мудрая — это же разные вещи.
1: Да. Ну, тут имеется в виду, наверное...
2: Знает температуру кипения воды... допустим, или да. Кто там изобрел, там, не знаю, первую там что-то, то это
1: но
2: что?
1: Тут, смотри, это... тут, наверное, имеется в виду не энциклопедические знания, чтобы ты такой, типа, жене своей такой, а что будет, если я сейчас стремянку, короче, на ходу выпрыгну на
2: стремянке?
1: Да, а
2: что будет, если в унитаз поезда засунуть лом?
1: Да, и она такая тебе говорит, годы жизни Михаила Юрьевича Лермонтова, и она тебе начинает вот это. Нет, то есть она должна быть, типа, как бы, ну, мудро-умной. То есть не энциклопедические знания все-таки, а какой-то ум в общем.
2: Да, который знает всякие разные мудрости народные. Типа,
1: да,
2: и милые тогда, бронятся, только тешутся.
1: И тогда у тебя вот риск умереть на 46% меньше. Ну, понятно, она тебя остановит, потому что мужики-то, они же в какой-то момент вот это вот улетает совсем в стратосферу его идеи какие-то. О, давай вот это вот, и все. А жена скажет, нет, ты что, дурачок, больной, что ли, совсем придурок?
2: Тупой дебил.
1: Зачем
2: я потратил конченый. На тебя лучшие годы? Осел.
1: Да, козлина, тупорылый. Так, такая новость.
3: Следующая еще. Новость.
1: Парни-зумеры массово начали увеличивать губы, все из-за заниженной самооценки. Как мне повезло с губами вообще? Мне не надо ничего увеличивать. Вот реально такие...
2: Мне как-то ничего увеличивать не надо.
1: Ну, губы верхние не надо. Короче, там же как, вот такие губы огромные, только у меня и у Саши СТ, по-моему, реально. У него вообще на все лицо вот такие вот гигантские.
2: Да, но раз придет Санек, непонятно, то есть куда он смотрит, потому что одни губы.
1: Да.
2: То есть только губы видны на лице.
1: Губы вначале заходят, а потом Санек.
2: А через
1: ну, у Кирилла та же история с носом.
2: Через 30 минут я захожу.
1: Пристрастие к филлерам объясняют попыткой соответствовать красивой картинке из соцсетей, которую мозг постепенно начинает воспринимать как базовую. Мужчины впервые оказались под таким же прессингом стандартов красоты, под которым женщины жили много лет. Раньше их давила индустрия моды, а теперь соцсети дают охваты тем, кого лайкают, и больше внимания фоне получает идеально красивые. Ну, выглядит это странновато, потому что тут выложили фотографии мужиков, реально вот с этими губами, которые не уже... А, знаешь, типа, отошедшие от уколов. А вот сразу после укола вот эти вот странные полуопухшие губы.
2: Пресс отошедшие.
1: И вот они выкладывают вот это вот. Нет, ну это какая-то дурка, по-моему, вот. Вот эти после уколов, знаешь, вот эти вот, да, вот эти вот странные...
2: Ну, я не люблю.
1: Нет, это. Понятно, оно подзаживет и будет более-менее адекватно, наверное, выглядеть. Но вот в этот момент вот, да, выглядит странновато, я согласен. Ну а что? Ну вот как-то кому как хочется. Мужики вот.
2: Черт, вот некоторые слова нельзя в эфире говорить, к сожалению.
1: Нельзя.
2: На кого они похожи?
1: На тебя.
2: Нет, на тебя.
1: Когда в детстве в Липецке жил, тебе по губам давали постоянно. Тогда да.
2: Когда я в Липецке жил, это я давал сам по губам.
1: Нет.
2: Как это, что никто не проверит уже.
1: Да-да-да, потому что они уже все сидят.
2: Да и давай песню, может, какую-то.
1: А, нет, еще новость. Mm. Еще новость, сейчас я по-быстрому расскажу. Бедность убивает мозг к 50 годам и от этого никак не защититься. Короче, если ты в молодости был бедный, тогда ты к 50 годам, может быть, и... Ну, понятно, ты привык так жить, как тебя уже. Так что я вообще не понимаю. Не будьте бедными просто, и все. Ученые протестировали почти 3000 человек. У всех, кому не хватало денег, к 53 годам заметно падала память и скорость мышления. Даже образование и исходный высокий интеллект никак не смогли защитить от бедности. Ученые сделали вывод, что постоянные мысли о счетах и долгах поддерживают хронический стресс и старят мозг раньше времени. Так что если ты постоянно думаешь, ай, нет денег, у меня нет, о, нет денег, все, ты к 50 годам... твои
2: возвращаемся к тому, что, уменьшится. Ребят, старайтесь быть богатыми,
1: да,
2: конечно.
1: Просто...
2: Желательно с детства, с
1: да.
2: юных лет. Просто.
1: Просто родиться сразу же в богатой семье, и все. Так что... А что мешает?
2: Я не знаю, почему не все выбирают богатые семьи.
1: Я тоже не
2: Ты
1: понимаю.
2: Ты почему вот не выбрал?
1: Ну так я потому что не знал.
2: Ты не знал этой новости просто.
1: Конечно.
2: Да.
1: Тогда же, видишь, это были 90-е, начало 90-х. В целом информация была не так распространена, как сейчас.
2: Из газет только узнавали
1: да.
2: все.
1: И из каких-то объявлений на стене, вот, которые там у дома. Это сейчас. У вас есть вся информация, вы и не пользуетесь.
2: Да, все, рождайтесь в богатых семьях, ребят.
1: Конечно.
2: Все, поехали.
1: Я-то сейчас уже знаю, я в следующей жизни рождусь в такой богатой семье, что у меня все вообще с детства будет.
2: Давай, рождись говорю. Обязательно, потом расскажешь.
1: Да, я вообще буду там, я не знаю, каким-нибудь принцем.
2: Принцем, принцем.
1: Принц, принц.
0: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: «Стрейт Раунд» на новом радио.
1: Да, это утреннее шоу 1 плюс 1. Артем сейчас не может сделать подложку потише, потому что он разговаривает по телефону. Там что-то опять случилось с курьерами. В принципе, по другим поводам ему не звонят. Все время что-то доставляет, там представляет. А вы звоните тем временем. Будем разговаривать на тему окружающей среды, точнее ее защиты. 8, 4, 9, 5.
2: У тебя вообще-то рука тоже есть.
1: Не могу, это не, за это не доплачивать, когда
2: вообще
1: ты должен сидеть.
2: Уже.
1: 8495-232-1632. Давайте с вами разговаривать. Там. Только, пожалуйста, скажите, как вас зовут и откуда вы, из какого вы города. Там,
2: да.
1: Может быть, вы из Монте-Карло.
2: Иначе он на вас наорет так.
1: Иначе на вас наору вот так вообще. Же, да, да. Все вот так вот. Поехали, вообще. Да, погнали. Все, давайте, с Богом поехали.
2: Никакой дипломатии.
1: Сейчас будет смешнейший диалог по телефону.
2: Да,
1: смотрите, у нас же развлекательная программа.
2: Ага.
1: Давайте, смотрите, сейчас будет смешно. Алло.
2: Да.
3: Алло, здорово, меня зовут Андрей, я из Нижнего Новгорода.
1: Красава, Андрюшка, защищаешь окружающую среду,
2: да.
1: И как?
3: Вообще всеми силами защищаю.
1: Ну, класс.
3: Не, ну, как, не совсем всеми силами, но для меня бросить бумажку или увидеть, как кто-то бросил бумажку на улице, там, мимо урны, это прям меня наизнанку выворачивает.
2: А у тебя есть бумажка?
3: Вижу, как кто-то... У меня много бумажек.
2: А я тебе правильно, потому что без бумажки это какашка.
1: Да, все верно, коллега, да, говорит.
2: Так известно
1: было. Андрей,
2: вот
1: представь ситуацию. Вот ты идешь по улице Нижнего Новгорода, по центральной вот той самой вашей.
3: Да.
1: И кто-то впереди идущий бросает бумажку, нерадивый какой-то, нижегородец.
2: Да.
1: Что ты сделаешь? От, вариант А. Поднимешь бумажку, подойдешь к нему, засунешь ему в... Ну, ладно, не хочешь варианты слушать, пожалуйста, предложи свой.
3: Мой вариант, он сразу пендаля просто получает.
1: Пендаля, да?
2: Да.
1: Угу. Ага. Ты, тем самым ты, понимаешь, пропагандируешь насилие, Андрюша,
2: да.
1: А это нельзя.
3: А я не пропагандирую, это просто от души.
1: Вынужденная мера. Понятно,
3: все.
1: Пенделя. Я бы на твоем месте взял бы, поднял бы ее, да и выбросил бы в мусорку просто, вот и все.
2: Да, за него.
1: Сначала.

0: по защите природы.
1: Подожди, прикол,
2: смотри, подожди с приколом. Мы понимаем, что это если кто-то... А если кто-то бросит, кто вот 8 раз больше, чем ты, или это компания людей будет каких-нибудь?
0: Да, людей...
2: Тоже подойдешь всем, да.
0: Все с бородами.
2: Все с бородами. Ты всем ляпаса подойдешь, тоже дашь?
0: Или пендель. Да. Пожалуйста, Андрей.
2: Или там ты уже дипломатию подключишь.
3: Тут уже, да, больше дипломатия.
2: Ну, конечно. Хорошо, что он это понимает. Ладно, давай тогда прикол посмеяться.
3: Перед майскими праздниками у вас был эфир, когда вы собирались жарить шашлыки.
2: Да.
3: Помните, да?
2: Ну, мы жарили, да, в итоге.
3: И Райтраун пошел проверять на микрофон дистанционный. В туалет пошел смывать воду в унитазе.
2: Было такое, было.
3: Он сначала зашел в мужской туалет.
2: Да.
3: В мужской туалет, там плохо было слышно, он пошел проверять женский туалет.
2: Было, было.
3: И заходит он в туалет женский и спрашивает, тут кто-нибудь есть?
2: Так,
3: и
2: да.
3: Тишина. Вот, Артем, объясни, что ты хотел в этот момент услышать?
2: Ну, типа, чтобы женщина какая-нибудь
3: тебе из
2: такая...
3: кабинки крикнули. Да, да!
2: Ну, я бы признался,
3: да,
2: что...
3: Я просто в этот момент... Я в этот момент просто представил. Тут кто-нибудь есть? Да! И Артем уходит. Либо тут кто-нибудь есть, ага. И рандомная Светлана Михайловна сидит такая тихонько в туалете, чтобы ее не было слышно.
0: Или так, да.
2: Или так, да.
0: Спасибо, что разобрал эту ситуацию на атомы.
3: Ладно, все, ребят,
0: спасибо, давай на связи, Андрюх.
2: Человек запомнил это, представляешь? Вот мы в тот момент к этому относились как просто какой-то прикол единичный, а тут уже май, июнь, июль. 3 месяца человек помнит о том, как я пошел в туалет смывать. Там просто, для тех, кто не знает, у меня был микрофон дистанционный, он и сейчас есть. Если вы хотите, мы это еще раз провернем. И мне было интересно, в женском туалете приятнее звук смыва, типа, или нет? Что там какой-нибудь такой... А в итоге оказалось, что такой же. Так что нет разницы. Так что, мужики, если вы хотели это проверить, я это проверил за вас. Ну, какой звук смыва в женском туалете? Потому что в Южном парке это как было там? Там же Картман, он постоянно ходил в мужской туалет, а потом его то ли закрыли, то ли что, и он начал ходить в женский и говорил, что там прям лучше сильно. Алло, привет.
4: Привет.
2: О, привет, как тебя зовут?
4: Очень рада, давай зазвонилась наконец. Марина меня зовут.
2: Марина, ходила когда-нибудь в мужской?
4: Мужской? Ну, бывало.
2: Бывало.
0: А зачем?
4: Да. Не все двери заходили.
0: Там все было описано в женском, и ты пошла в мужской, потому что там почище.
4: Ну да, кстати, как вариант.
2: И удивилась, что это за дырки в стенах, наверное. Ладно, так, рассказывай.
0: Окружающая среда, дырки в стенах.
2: Беспокоит тебя?
0: Беспокоит ли тебя дырки в стенах?
2: Да.
0: Ой, загрязнение окружающей среды. Мы забываем. А как это среды сегодня же, вторник?
4: Онлайн вообще так вживую, так здорово вообще.
0: Здорово, да.
2: Да.
0: Здорово, если бы ты свой город бы назвала, вообще был бы супер, конечно, кроме имени. Но так.
2: А вот тебе прям негде живется.
0: Какой?
4: Волгоградская область.
2: Волгоградская область.
0: Какой? Волжский? Какой город? Это очень важно.
2: Волгодонск.
4: Город Николаевск. А сейчас нахожусь на родине, поселок Вербинский, Красный Мелиоратор, хутор. Продаю яблоки, на трассе стою.
0: О!
4: Так что покупайте.
0: Так что ж ты не рассказывал?
2: Реально на трассе сейчас стоишь, яблоки продаешь?
4: Да, реально.
0: Свои яблочки продаешь на трассе. Класс.
2: Да, да,
0: как
2: да.
0: Идут яблочки, Марин?
4: Яблочки со своего сада называются белый налив и китайка.
0: Китайка. А сколько, почем килограмм-то белого налива?
4: Я ведро продаю.
0: Ну, ведро сколько?
2: Сколько стоит твое ведро?
4: Ведро на 400 рублей.
0: 400 рублей.
2: 400 рублей ведро. Ну, нормально, и чего? Как на, ну, это, а сколько в ведре килограмм?
0: В ведре
4: На компот варить, кто как, кто сушить, кто так просто потом.
0: Ага. Ну и сколько ты продала за сегодняшний день?
4: Да нисколько. Вот сижу с 7:30 на трассе, слушаю музыку в наушнике, делаю зарядку на соло.
2: Подожди, а ты можешь вот описать психологический портрет человека, который вот едет такой по трассе, видит тебя и такой, куплю ведро яблок. Что это за человек вообще?
4: Нет, я думаю, человек, который видит меня и говорит, не куплю ведро яблок, а забрал бы я эту Марину с собой по трассе бы.
2: А ты не готова только яблочки предложить пока?
4: Нет, ну я как я как бы замужем, у меня
0: дома. Ну, а мы бы сейчас тебе нашли вторую половинку, а у тебя уже есть.
2: А у тебя уже есть. Ну, ладно, Марин, тогда.
0: Марин, давай удачи тебе, хороших тебе покупателей.
4: Ну, это как решаемо.
0: Все решаемо. Вообще все в жизни решаемо.
2: Да, в целом, а почему нет? Представляешь, работает человек.
0: Ладно, молодец.
2: Это мы сейчас тут в тепле сидим, ну, даже в прохладе, если быть точным. Сидим тут за компудахтером, мы что-то песенки ставим, Гасолина, Дяди Янки.
0: Да там... что там, яблоки сами выросли на дереве.
2: Люди реальными делами
0: там
2: занимаются.
0: Там дерево работало. Да? Марина вообще просто наготонько пришла, конечно, да? Собрала там ведро, да и все.
2: А, ну тогда ладно.
0: Что-то,
2: а я просто что-то уже переоценил ее работу. Ну так-то да, она ничего не делает, по сути. Алло, привет.
0: Главное это делать, когда уже сбросили звонок, чтобы за спиной у человека.
2: Алло.
0: Как вас зовут? И, может быть, какой-то город там так называемый.
4: Алло, ребят, если честно, это первый раз вам звонил и сразу дозвонилась.
0: Удивительно.
2: О, круто.
0: А как вас зовут?
4: Это даже не... Меня зовут Аня, я из города Сыктывкар.
2: Ага.
4: А по поводу того, что по окружающей среде, я бы могла бы сказать, у нас достаточно грязные пляжи.
2: Ага.
4: Но в свое время я ходила на пляж, я брала с собой мусорные пакеты, собирала мусор.
2: Ага.
0: Молодец.
4: Вот.
2: Ну, здорово.
4: Ну, как-то так.
2: Кстати говоря, это... вот я живу в такой в лесозоне, да, вокруг река, и тоже люди ходят на пляж, собирают бутылки.
0: Вообще, да какие же мы с вами еще, сознательные.
2: Я еще и постоянно пишу им в чат в домовой, я говорю, я бутылки не успеваю на пляже выкидывать, вы их собираете,
0: да.
2: Вообще.
0: Еще бывает, уже ну, раз бросаешь бутылку, она не успевает до земли долететь, уже какие-то активисты
2: конечно,
0: ее поднимают.
2: Конечно, я им говорю, ребята, я тоже же не...
0: Дайте нам побыть быдлом, вы мешаете.
2: Я же тоже не фигней занимаюсь, я трачу свое время, иду вытряхивать мусорные пакеты на пляж. Мне тоже надо встать для этого, собрать мусор, а вы это все собираете
4: сразу. Ребята, вам
2: сразу
4: надо просто сделать так, сказать как бы народу, да, возьмите с собой пакет, уберите, ну, даже не свой мусор, захватите чужой мусор.
0: Так.
4: Это будет очень даже правильно.
0: А давайте выясним, если мы, Артем мусор мимо не выбрасывает, я тоже, ты вообще на пляже, кто эти быдлятины, которые все время за собой оставляют вообще вот этот мусорный полигон на пляжах, например, кто эти люди, их откуда вообще?
2: Я знаю, как их можно определить. У них есть такие...
4: Это люди, которые не имеют, мне кажется, детей и не хранят свою
0: природу. Ни капли детей не имеют.
2: Ага. Смотри, у них, я, знаете, обратил внимание, у них есть, мы уже 10 минут в эфире, у них есть обязательный атрибут, так называемый. Какой? Они на пляж заезжают задом на тачке, на пляж прям заезжают, открывают багажник. И из багажника, вот из его колонок вот этих, которые 1000 рублей стоят, играет обязательно какая-то.
0: А у него на стекле сзади «Долбит нормально» по-английски написано, а «My life, my rules» у него написано.
2: Конечно.
0: «Не прижимайся, не в постели» у него есть такая наклейка там?
2: И татуировка у него вот здесь на плече, там какой-нибудь такой... Ну, типа, там, знаешь, какой-нибудь такой трайбл, как вот у этого «От заката до рассвета», вот такая вот татуировка у него.

0: табличек, купаться нельзя, там химические отходы, я дети эти все плещутся, там же плещутся собаки, там же плещутся, там же машину моют в этом же водоеме. Короче, я вообще не понимаю, реально.
1: Собака машину моет в этом водоеме.
0: Да.
1: Был случай.
0: Было такое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
4: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

душой, случайно спалил подарок на днюху, играл удивление, словно артист из МХАТа. Мы завели кита, он все время кружил по хате, казалось, у него заклинило выключатель. Жили бедно, но классно, с милой и ненаглядной парочкой психопатов, мы с ней сколотили банду.

0: 1. Калинин и Райтраун.
1: Вот периодически, когда играют какие-то песни, спрашивают в чате, что играет. И в чате там есть специальный бот, который отвечает. Но если вы не хотите над этим запариваться, можете просто скачать приложение Radio Hub. И там всегда написано, что играет. И можно даже посмотреть трансляцию. И если у вас есть интернет, посмотреть, послушать новое,
2: да,
1: радио.
2: Да, ключевое слово, если у вас есть интернет. Это немаловажно, как да, бы, да. Так и не будет работать шарманка.
1: И еще можно вообще в любой точке мира подсоединиться к новому радио и даже к каким-то другим радиостанциям, которые из нашего холдинга.
3: Отброскин! Ну ты молодец!
1: Это Олег вообще, это его проект в том числе. Олег там старается. Олег, ты видел, кто подал заявление на ведущем, не на ведущем на студии 21, а чтобы на студии 21 работать? Иван Баян. Ты видел, да? Ты тоже офигел с этого? Вообще круто, прикольно.
2: А я офигел с новости, что Ане Асти подарили овцу.
1: Да?
2: Угу, прикиньте. У Ани Асти теперь овца есть. Ее зовут Зина.
1: Реально?
2: Зинаида, да.
1: Теперь... У Джигана коза, у Ани Асти овца.
2: А, да, сосед по даче подарил на день рождения.
1: Да?
2: Угу. Типа, блин, что подарить-то?
1: Что, а? Надо что-то, что у него нету.
2: Что-то прикольное. Надо... Блин, овцу.
1: Овцу, да.
2: Как гигантскую. Да.
1: И она ее стричь надо еще.
2: Да, и прикинь, Анечка, она выходит на сцену. Она все в дорогом одеянии, там все кардебалет, все дела. Вот, приходит домой, у нее там... Вот это все. Зато как каракуль бесплатный.
1: Да, вычесал ее, связал носки. Даже и стричь не надо.
2: Связал носки кардебалету. Угу. И покупать не надо,
1: вообще,
2: удобно.
1: Вообще
2: организатору абсолютно. Минус пункт из райдера.
1: Да. А овцовое мясо, овце же еще молоко дает? Какое?
2: Кто дает? Овце?
1: Подожди, овцовое мясо же не едят, да?
2: Баранина, да? Или как это называется? Нет? Неправильно? Нет.
1: Баранина из барана. А, ну да.
2: А, не, подожди, все правильно. Баранина из барана, а овцина из овцы.
1: Ну да, что-то я, кстати, не знаю, чтобы овцу ели. Ну, типа, видимо, овциное мясо тоже как за баранину считается.
2: Овциное за баранину считается.
1: Ну, потому что баран — это же баран — это мужик овцы.
2: Муж, да.
1: Да. И
2: ну или парень,
1: баранину едят. А вот овцину-то, ну, тебе же никто не говорят, вот ты когда корову ешь, типа ты ешь.
2: Коровятину.
1: Ну, ты ешь просто говядину.
2: Так.
1: Потому что, ну, нет такого, что ты ешь, типа, мужчину корову или женщину корову. Мне кажется, овцовое мясо за баранину считается. Кто разбирается, напишите. Овечку едят, овчинное. Овечное.
3: Овечное, а мясо.
1: Поговорим о вечном.
2: Это на овечном.
1: Ну да. Короче, кто разбирается в мясе, напишите. Овцуное мясо едят или нет?
2: Овцина,
1: телятина. Ну, телятина вот тоже, да. Это типа маленькая говядина. Я, кстати, объяснял, почему...
2: Если кусочек маленький...
1: Да. Я же объяснял, почему говядина говорят, а не коровятина. Потому что говядо, это раньше так слово было, типа мясо. Говядо. И от слова пошло говядина. Поэтому никто не говорит коровятину. Коровнина.
2: Ужасное слово, если бы называлось так, прикинь.
1: Ну да.
2: Дежка, взвесьте полкило коровятины.
1: Я тебе вот знаю, что скажу. Я человек такой, что я у Макса Бранта, он же делает постоянно обзоры на рестораны, я у него увидел в рилсах, где они ели, короче, десерт, и десерт был посыпан сверху муравьями. Mm-hmm. Ну, типа, сухими, видимо, мертвыми муравьями, но они были не искусственные, это были именно муравьи. Mm-hmm. И, говорят, дает вот этот кисловатый привкус. И я, как владелец муравьиной фермы, очень сильно как бы возмутился этим видео, потому что вот эти муравьи, они что вам сделали? Но при этом также я вцепился зубами в кусок говядины спокойно. Шашлык из свинины сюда. А муравьишек мне жалко стало.
2: Блин, открываешь просто шкафчик над мойкой, и у тебя там типа соль, перец, там приправа для курицы, муравьи, там да? Тмин просто. Да. Ну, что-то, да, муравьи, чуть-чуть добавлю, да, вот так. Чуть-чуть для вкуса.
1: Ну, для вкуса, да.
2: Главное, это главное, немножко чуть-чуть.
1: Да. Щепоточку буквально.
0: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
2: Хорошо бы садик был рядом с домом.
1: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
2: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
1: Ой, а еще свой пруд с набережной.
2: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
0: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: А я смешно песню переделал. Смотри, твое худи на голое тело. А нет, не переделал, я пошутил.
3: Передумал, что переделал.
2: Да нет, я реально не переделал. Просто.
3: Давай думай, давайте себе коллективно поштурмим.
2: На ходу думал переделал.
3: Твое худи на голое тело. Да, действительно, это непридумываемая, необшучиваемая строчка. Сложнейшая, да.
2: Да. Или, допустим, твое худи на голое тело, полдела.
3: Видишь, ну это не смешно.
2: Ну, типа, полдела сделано. И теперь осталось еще штаны надеть, и тогда дело сделано. Ну, худи и штаны, и гулять. Любите гулять?
3: Рубрика «Тарантиновские идеологи» вернулась.
2: У меня какие-то там что-то рилсы попадались по поводу прогулки, какое-то тупое занятие, типа «тебе надо собраться». Ты долго собираешься, а она еще собирается часа полтора, да. И вы выходите просто типа, чтобы погулять, двигать ногами. И там в комментариях столько защитников гуляния, вот этой гульбы.
3: А еще бывают случаи, когда ты говоришь своей сожительнице, давай быстрее, а она тебе в ответ, дай мне собраться. Сысли, не могу. Да. Ритмы, пульсации.
2: Да.
3: Ребят, вы понимаете, у нас опять опаздывает артист.
2: Вот. Ну, не опаздывает, это мы просто...
3: Задерживается.
2: Там, короче, долго объяснять забейте, все равно не поймете.
3: Да что объяснять, когда ты не вовремя приходишь, значит, ты опаздываешь. Артем, да-да-да.
2: Подожди.
3: Да. Это, давай еще раз, значит...
2: Подожди, я, допустим...
3: Условно, допустим, начальство говорит, работа начинается твоя с 7.
2: Да.
3: Когда ты в 7.07 приходишь, даже если ты спешишь быстрым шагом, то это, получается, опоздал.
2: Ага. А что-то я вот сегодня в 7.03 пришел, и ты вообще даже ноль внимания сразу как-то... Про это забыл сразу. А что мы...
3: Не забывается такое никогда.
2: Конечно, да. Он забывает сразу.
3: Смотри, 7 минут в день, это в неделю получается 5.07, 35. За месяц получается более 2 часов натекает.
2: Да.
3: Так, а можно я пораньше в пятницу на 2 часа уйду?
2: Выходи.
3: Нет, я так не поступлю.
2: А я не против. Пожалуйста.
3: Фух, так, ну 3 минуты эфира забили. Сейчас еще 47 осталось. Ну а как вот, когда так вот получается, что артисты опаздывают? Вот в прошлый раз Ваню Чебанова инспектор ДПС остановил. У него уважительная причина была. Сейчас вот какую Оксана... А у нас сегодня Оксана Почепа.
2: О, а я, кстати, придумал. Я вот опаздываю там каждый день там на 5, на 7 минут. Так. А потом больничный не беру, когда болею.
3: Ну, вот получается, вот ты поставил ты меня на место.
2: Вот, все, понял. Чтобы ты не сидел, не грустил.
3: Больничный, если ты берешь, то тогда надо обоих освобождать.
2: Да, почему?
3: Потому что, ну, какой ты эфир без тебя?
2: Ну, нормальный. Вы там будете слушать...
3: А нам нормально недостаточно.
2: Вы там будете Кузьмина слушать 4 часа «Черный плащ».
3: Да.
2: Ну вот, еще плохо, что ли? Всякие там это будете, вот эти вот песни, которые вы там пенсы любите, вот эти вот.
3: «Ночное рандеву на бульваре грез».
2: Или вот это вот «Happy Nation», «Happy Nation».
3: Или там «Фотография», «9 на 12», «Наивные подписи», «1997». Давайте поставим какую-то песню прямо сейчас и подождем еще вместе с вами певицу Акулу.
2: Давайте.

0: и Райтраум. На новом радио.
1: Так, ну что, уже вот-вот с минуты на минуту подойдет гость, акула Оксана Почепа.
2: Ну, подплывет ж тогда, раз акула.
1: Да.
2: Оксан, прости, пожалуйста, я знаю, что ты слушаешь.
1: Она, наверное, специально опаздывает, чтобы быстро прийти, свой трек сказать, у меня вышел трек, и уйти.
2: А прикинь, реально такой гостевой эфир. Так, трек выходит завтра на всех площадках. Концерт 17-го, фит, не скажу с кем, пока в секрете. Все, пока.
1: Да, просто вот чтобы это... не общаться с нами специально.
2: И, в принципе, мы все содержание беседы часовой передадим в этом спиче за 15 секунд.
1: Да, так что я думаю, что многие артисты специально вовремя не приходят, потому что опять к этим идти, вот к этим двум уродам моральным. Ну, типа, к двум.
2: Почему двум-то? В тебе две личности?
3: Он и я.
1: Да, Олег, Кирилл и Олег.
2: Олег, ты себя зачем
1: в
2: эту компашку?
1: Олег, ты нормальный, мы с тобой нормальные, не обращай внимания.
3: Спасибо.
4: Видели бы вы его
2: Олег,
4: глаза,
2: ты что, бросил меня?
4: Глаза Кирилла, он такой, вот так испуганно забегали.
2: Кто-нибудь
4: такие
2: со мной в лодочку в эту?
1: Нет.
2: Этот сам Валера сидит, нюхает чайный гриб.
1: Нет.
2: Вы все тут с ума посходили,
1: нет,
2: что ли? Сидит реально, сидит, нюхает.
1: Смотри, а когда
2: морщится.
1: Тебе кажется, что все с ума посходили, это значит, что ты сошел
2: значит,
1: с ума.
2: Это значит, все реально с ума посходили вокруг mm-hmm. меня, я один нормальный.
1: Нет.
2: Просто все сумасшедшие.
1: Ну, да не... Может, скажем ему уже, Олег?
2: Так, 1.5 минуты протянули. Ну давай, а что мы делаем, когда гостя нет?
1: Олег поет обычно.
2: А понимаете, мы не можем вести нормальный эфир, потому что если мы будем по-своему вести, то как бы зачем, когда? Оксана в гостях в прямом эфире. 13 минут уже время тянем.
5: 4 часа сна, но состояние бодрого человека у меня, а у вас?
1: У нас акула самый бодрый вообще артист, из которых мы знаем, реально.
5: Спасибо.
1: Ты и Степа Марсель.
2: Вы два самых веселых.
1: Самые экстравертные, да.
5: Да, есть такое, есть. Степ, привет тебе.
1: Да, Степ, привет.
5: Так, ну.
1: Рассказывай.
5: Я рассказываю?
2: Да, что, во-первых, почему?
1: Да.
2: Давай,
5: как почему? Мне кажется, все заложники вот этих навигационных сюрпризов.
2: Нет, ты первая, кстати, да.
5: Серьезно.
2: Да.
5: Вообще, а вы на чем? Вы на чем добираетесь
2: сами? На энтузиазме мы только. Мы на энтузиазме
1: я больше скажу, я 8 лет на радио работаю, первый раз гость опоздал вообще, и вот это вот именно ты сегодня, да.
5: Ну хорошо, поаплодируйте мне. У вас есть эта кнопочка такая?
2: Не, мы сами руками делаем. Ну расскажи, что, просто
5: руками, ну вы мне вообще наушники включите хотя бы, а то такие модные.
2: Ничего себе у вас, конечно, запросы наушники. Сейчас ты микрофон попросишь еще.
1: Вообще, еще и с нападения начали.
5: Еще
1: того,
5: скажешь,
1: что
5: артист еще ты какой-то там.
1: 15 минут время тянули, а еще с нападения на нас.
5: 26 лет уже артист, нифига себе.
2: А ты правильно делаешь? Ты что, в 2 годика начала выступать, что ли?
1: Ты правильно делаешь? Я когда опаздываю, я также начинаю сразу на Кирилла гнать.
2: Сиди что-то.
1: Да, я так же делаю.
5: Кстати, ты меня почему-то больше любишь, чем Кирилл, у меня такое ощущение.
1: Так я всех люблю, я просто...
5: Добрый, злой полицейский.
2: Я здесь добрый.
1: Нет, ты злой.
2: Он только рэп любит, Оксан.
5: Рап?
2: Рап?
5: Рап. Не,
1: ну, там есть...
2: Блин, ну классный диалог у нас. Давай, рассказывай. Расскажи, значит, что? Ну, опоздал.
1: Да, не бывает.
2: Ничего страшного, просто пометим себе на всякий случай в следующий раз.
5: Я тоже, кстати, вас помечу.
2: Ну, да что ж ты будешь делать? А ты профессионал, шоу-бизнес давно. Там тут как где сядешь, там и слезешь.
1: У нас тут была собака Настя, она тоже пометила здесь.
2: Собака Насти?
1: Ну, помнишь, Настя тогда с собакой приходила?
2: Аны Асти. Значит, рассказывай. Трек вышел недавно, уже неделю назад или две.
5: Конечно, новое радио крутит его.
2: Называется он «Покакути».
5: Пока-пока, котики. Одно слово пока-пока. Котики отдельное слово.
2: Пока-котики.
5: Ну сейчас же все очень...
2: Мы против пока-котика.
1: Пока-пока, это я в пятницу так скажу, и в отпуск уйду на месяц.
2: Ой, какие шутки.
5: Можно, да, говорить?
2: Да, теперь можно, пожалуйста. Мы пошутили, не смешно.
5: Вы, наверное, уже в курсе, да, что я с недавних пор молодая мама.
2: Да, мы знаем, да.
5: На этом мы не останавливаемся, но первая наша невероятная, крутейшая девочка... А, кстати, вы же шутите про туалеты, да, вот это все.
1: Никогда!
2: Ты что?
5: Да вот я слушала ваш эфир, сейчас ехала.
1: Ни разу не было.
2: Ну, может, один раз проскочил.
1: Я, может, один раз слово «толкан» сказал, но это было случайно.
5: А я просто, чтобы из темы не выбиваться и не мудрствовать лукаво, да, вот сейчас поделюсь для всех юных тоже мам и пап. В год и 8 нормально, когда ребенок пописал в горшочек? Не так давно мы это начали делать. Мы, да? Мы. Ну, вы же тоже ходите, да?
1: Кирилл тоже не так давно, да, начал
5: это делать.
1: Там
5: что-то я слышала, да. Вот, и самостоятельно пошла, вообще никому не сказав, открыла крышку унитаза и вылила вот она вот. Уже такая самостоятельная человек целый. представляете?
1: Не всех взрослых так заставишь.
5: Не так, да. Не так давно были в гостях, ну ладно, кроме шуток. Да. Ну, это, конечно, не шутка, на самом деле была. Были в гостях, у них там котики.
2: Да.
5: И она, уходя, такая, пока-пока. Ну, у нас каждый день сейчас новое слово какое-то уже произносится. Угу. Вот вчера арбуз она отчетливо сказала. Угу. Арбуз. Да. Ну, нифига себе, в год и восемь. Я просто не очень интересуюсь, но у меня вопросики. Угу. Это нормально в год и восемь? Арбуз вот это.
1: Ну, нет, это значит, ну, уже уровень.
2: Мы не знаем просто.
1: Да. Ничего. Какой ответ правильный?
2: Педиатрии вообще не шарим.
5: У вас нет, да?
2: Нет, я говорить только недавно начал, более-менее связанно.
1: Рабус я-то не всегда правильно произношу.
5: В общем, уходя, она сказала, пока-пока, котики, пришли домой, она не остановилась. Пока-пока, котики, папара, пока-пока. И вот это вот все. И мы с папой такие смекнули, с моим мужем Игорь Бабаев. Величайший, я бы не постеснялась сказать, композитор в кино. И мы такие друг на друга смотрим. По-моему, это прикольно. Пойдем попробуем что-нибудь изобрести. И изобрели.
2: Изобрели трек.
5: Офигенный трек, на мой взгляд. И не только на мой. И спасибо новому радио, что оно поддержало нас. И дальше вопросики можно, да, по списку?
2: А есть список какой-то, что ли?
5: У меня в голове.
2: Давай, давай.
1: Мне больше интересно, там же ты две истории интересные рассказала, как у тебя ребенок сказал «пока-пока, котики», и вы из этого сделали песню, а про то, как ребенок вылил сам...
2: Вы про эту песню не сделали. Будет ли трек про это?
5: А вот я, кстати, поговорю с мужем. Он сейчас 100% занят оформлением других видеорядов на новые суперфильмы. Кстати, скоро выйдет фильм про Юру Хоя, про группу «Сектор Газа». И мы там участвуем прям в полном объеме. Офигенный, кологривый мой любимчик. Теперь я прям от него просто без ума. Наконец-таки еще один актер, который покорил сердце. И, слава богу, муж не ревнует. И мы даже, возможно, с кологривым сделаем интересную вещицу. Вы слышали, как он поет вообще?
2: Да, хорошо поет.
5: Вообще, такая нежно, парни. Вы не слышали?
2: Нет, слышали. Точно? Конечно.
5: Да. Ну ладно.
2: Гремит вообще кологривый, да, как певец,
5: красавчик,
2: и как артист.
5: Красавчик, умничка большая. Ну вот.
2: Его называют за глаза вокалогривой даже.
5: Вокалогривой.
2: Да, потому что поет здорово, правда.
5: Да. Нам добывали детей один и тот же человек.
2: Вы добывали детей?
5: Практически друг за другом. Да, оказывается. У нас есть еще точки соприкосновения с как ты сказал, вокалогривым.
1: Да.
5: Теперь я ему так и буду писать. Да. Вокалогривый, классно теперь, ты придумал.
1: Кирилл, он все равно расставил.
2: Если надо что-то смешное придумать, все, пожалуйста.
5: Но 10% твои, я помню. Класс. Помню, святые. Ага. Конечно.
2: Так, Оксана Почеп в гостях у нас. Мы после паузы вернемся.
1: Да. И потом
5: следующий вопросик у меня уже назрел, да.
2: У нас Оксана ведет эфир, я так понял. Постепенно забрала бразды правления.
1: И я рад, можно часик отдохнуть.
5: Да-да.
0: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
6: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
6: И Макс Астахов.
3: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
7: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИББТУ ФМП 434-569-339-359.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич. При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
3: Новое радио.
4: Это вот это.
3: Новое.

0: и Райтраум.
1: Оксана Пачепа, а.к.а. Акула, у нас сегодня в гостях.
2: Мы соответственно, будем... один плюс один плюс один у нас сегодня.
1: И при ней даже трек будем слушать «Пока котики». Вот,
2: «Пока-пока котики».
3: «Пока-пока котики». Так, ребята, кто написал текст, Оксан?
2: Мы с мужем.
3: Мы вдвоем.
2: Да, мы с мужем. Ну, понятное дело, что ключевая фраза от нашей Раисы Игоревны.
3: Так.
2: Бабаева дефис Пачепа, она у нас вот так, вот так мы, да, вот так мы
3: пошли. Ты тоже теперь Бабаева Пачепа?
2: Ну, пока, ну, как бы по бумагам-то нет, а так-то, собственно,
3: ну, по сути, да.
2: Понятно.
1: Двойная фамилия.
2: Да.
1: А почему не выбрали какую-то одну или так просто?
3: Нет, у Оксаны в документах нет.
1: А,
3: у ребенка.
1: Да. Ну, двойная фамилия, сложности же определенные могут вызвать.
2: Вы знаете, у моего мужа 4 высших образования, ума палата. И мне так приятно иногда чувствовать себя такой вообще круглой дурочкой. И девочкам вообще полезно очень иногда. И чем чаще, тем лучше на самом деле. Конечно, глупенькими, такими вот глупенькими, и все. Вот, собственно. Поэтому я не стала даже спорить и задавать вопросы. Он сказал, будет так. Я говорю, ой, вообще классно. Мне нравится, сказала я, и все.
3: Ну, а тебе? Это же куча документов менять. Вот это все там, все это снилс и НН менять. Это же вообще...
2: Ну, у меня хороший директор с документами, он обычно, поэтому в принципе, ну, это не так сложно, но а смысл? В таком случае... Ну, то есть есть псевдоним Акула.
1: Паспорт же не директор за тебя бегал бы менял.
2: Да, все он умеет вообще. Все.
1: Удобно.
2: Архангельский Димка, конечно, кто его не знает.
1: Ну, все знают.
2: Да. И, соответственно, есть псевдоним Акула.
3: Ага. А да? Это псевдоним?
2: Ну, как бы. Пока да. Пока. Оксана Пачеп это уже тоже вполне себе бренд. И я решила, что, ну, раз муж так хочет, остается только поаплодировать стоя и сказать спасибо.
1: А почему ты не хочешь приватизировать слово «акула», например, чтобы это означало только тебя?
2: Так и есть.
3: Нет, просто называют же ну, какие-то вот обитателей глубины акулами.
1: А какие-то рыбы, чтобы у них забрать, допустим, кто-то подошел, сказал «акула», и тут Оксана Пачепа со своим директором сразу такие вот...
3: С юристами.
2: Стоп.
1: С юристами.
2: Да, нельзя.
1: Да, давайте деньги за использование
2: деньги,
1: слова
2: да,
1: акула.
2: Нужно деньги.
1: Вот и все. Тем рыбам придется как-то по-другому называться там как-нибудь, не знаю.
3: Кстати, деньги. Вот сколько тебе денег нужно для счастья?
2: Вообще нисколько. Нужен просто мой муж. Все.
3: Да, всем бы такого мужа, конечно.
1: Да.
2: Это точно.
3: Но уже все получается
1: занято. Уже все, он уже у Оксаны,
2: блин. Да, видишь, у меня вот какая шляпа есть.
3: Ну, по радио они не видят, но это шапка Мономаха.
2: Вот. Видишь, тут прям, можно сказать, как это, властвование, да, такое?
3: Да, это Филипп забыл когда.
1: Да.
2: В очередной раз.
3: А эту шапку Серега Лазарев забыл. Давайте пока на паузу уйдем.
1: Нет, давайте послушаем трек Оксана Пачепа «Пока котики».
2: Да, я потом задам вопрос.
1: И потом обсудим сразу же после этого. Сразу и обсудим.
2: Пока-пока.
4: Пока котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: Оксана Почепа у нас в гостях сегодня. Акула, слушали трек «Пока котики». Ну, он какой-то такой детский все-таки, не для взрослой аудитории.
1: Да, конечно, конечно. Ага. А, более того, вопрос уже, я уже весь эфир пытаюсь
2: задать. Да, пожалуйста, у нас Оксана ведет эфир сегодня. Поехали, пожалуйста, мы готовы, да, давай.
1: Я, как молодая мама, естественно, задумываюсь и очень глубоко и всерьез о каких-то правильностях воспитания ребенка. Это мой первый опыт, и мне уже 42 годика на днях исполнилось. Как бы девочка взрослая, а вот есть какие-то пробелы. Но это нормально. Это нормально, извиняюсь. У нас был вчера концерт, осипло бывает.
0: Да.
1: Значит, папа наш ярый противник всех вообще телевизоров всевозможных. И мы вот буквально вот сейчас, переехав с точки А в точку Б, начали потихонечку ей давать дозированно наши советские мультики. Еду она уже сама лупит ложкой, вилкой, руками. Скоро догадывается.
2: Советские мультики. На каких советских мультиках вы остановились вот на данном этапе?
1: Ну, она обожает Винни-Пуха.
2: Конечно.
1: Она тычет пальцем «пух-пух». Я говорю, я не умею включать это к папе. Она «па-па-пух-пух». Но самое основное, вот каждый божий день у нас начинается с «пока-пока котиков». Она «котики, котики». Вот так она завтракает, садится и смотрит наш видеоклип, который на самом деле действительно в мультяшном. Мы с мужем постольку поскольку. Он у меня композитор в кино со стажем. Он озвучил огромнейшее, более 500 картин точно. Это и полные метры, и мультики. И
0: что уж 500, давайте миллион только... возьмем.
1: Нет, нет, это в РАО просто, чтобы ты понимал. Это не мои
2: в РАО
1: какие-то...
2: нехорошо, да,
1: какие-то, какие-то догадки.
0: Да,
1: так. Вот, у него там отдельный шкафчик, ящик вообще с его каталогами, если что. И в общем... и мы создали этот мульт, чтобы там не было 25-х кадров, каких-то вредных вещей для детей.
0: Курение.
1: Поэтому, ну, каких-нибудь не очень, да, вообще радужных, в общем. И у меня вопрос, какие мультики в год и 8 можно смотреть? Я очень сильно попрошу моих подписчиков дать мне подсказки, ну, вообще как-то направить, наверное, юную мать. Вот, правда, очень интересно. И, ну, а те, кто еще не подписан, просто подписаться и написать мне, что вы показываете своим детям. А
0: ну,
1: то,
0: я
1: что...
0: думаю, что вот уже полетели сообщения, все говорят, показываю клип Оксаны Почепы «Пока котики».
1: «Пока котики».
0: И пока все, пока.
1: А вот ты, это
2: что,
1: точно
2: вот,
1: можно.
2: Ты вот в два годика что смотрела?
1: Вообще без понятия. Ну чего, у нас интернета не
0: ковер
1: было.
0: Ковер смотрели. Было?
2: Интернета не было, видишь, как вот. Закольцевалось-то все.
1: Поэтому мы, конечно, читаем. У нас две нянечки, мы читаем, развивашечки, все вот это. Но это понятно. Понятно.
0: Да.
1: Вот, она вчера схватила взрослый самокат.
0: Ага.
1: Угу.
2: Пакеты принесли, в
1: и
2: смысле?
1: Прям...
0: Да, да, да.
1: И такая, руки убери, мне говорит. Такая, я сама. И я, вот знаете, сейчас просто, наверное, мамы обольют кровью вообще сердце. И, я ей раз сказала, что Раечка, он тяжелый, ты не сможешь сама управлять. Два, сказала, она не понимает. Такая, ну хорошо, няня стоит через 25 шагов от нас. Я отпускаю руки, и малая прям падает с этим самокатом. А, ну, естественно, это ребенок плач. Но я-то понимаю, что она плачет не от того, что ей там больно она ударилась, а от того, что ей вот ее протест. Я ставлю заново этот самокат, она его опять берет руками. Все, плач сразу же прекратился. Я ей объясняю, я тебе помогаю. Я помогаю тебе. И мы продолжили свой путь. Это вот вчерашний вечер.
0: Так, ну а позавчера что было?
2: А что позавчера было?
0: Узнаем после рекламы, да.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти Fresh Talk.

0: Вопросы для нас есть.
1: Да, ну по педиатрии вроде прошлись более-менее, да.
0: Тут советуют вот мультик «Красногорский парк», хороший мультик, надо посмотреть обязательно.
2: Надо посмотреть «Доктора динозавров», который мы озвучили с мужем. Вот он тоже уже прошел полный
1: метр. «Доктор динозавров» — это фамилия?
2: Ну да, одним словом, да, ты сейчас про это? Нет, это прям хороший мульт, но для детей постарше. Нашей маленькой еще пока рановато. Но мы помним, да, может быть, только кто-то подключился, что Оксана Почепа просит, умоляет буквально поделиться советом, какие мультики можно смотреть в год и 8. Пожалуйста, все подписчики, а если еще не подписчики, ставить ребенку.
0: Смотрите,
2: в год и 8.
0: Я вам подскажу правильный ответ. Мультики, которые они озвучили с мужем. Вот этот правильный ответ пишите. Это Оксана хочет потом почитать. Не пишите другие никакие.
1: Почипать.
2: Так, Оксана. Пишите другие, пишите.
1: Значит, по кокотике вышли. Теперь что будет дальше? Какие-то детские песни, взрослые песни?
2: Да, вторую серию мы готовим, кстати говоря. Ты прям попал в точечку.
1: А вторую серию трека?
2: Ты умеешь в точечку,
1: да? По кокотике 2.
2: Но это будет другое название, естественно.
1: Что? Привет, привет собачки, наверное. Ну, что-то похожее.
2: Но я не буду уж прям сильно рекламировать.
1: Потому что если ты сейчас раскроешь секрет, не будет.
2: До конца уж сильно, да? Сильно не буду пока. Вот. Но если мы посмотрим клип на «Пока-пока, котики», мы в конце нашего клипа уже все сказали. Если это заимеет прям...
0: История там закончилась.
1: То есть это произведение как бы цельное, завершенное.
2: Ну, да, но это как первая серия, потому что следующая песенка у нас прям тоже такая, она вполне... Ну, как... Я бы не... Кстати, блин, она не детская очень.
1: Да. Давайте
2: во
1: выясним.
2: Во втором куплете там прям не детская движуха происходит. Угу. Вот, да. Ну, то есть и взрослым зайдет, как всегда, как и все мои песни.
1: Ну, да.
2: Но еще и совсем маленьким детишкам прям вот их излюбленное будет тоже.
0: А как вот у тебя умудряешься ты балансировать между взрослостью и детскостью в треках? Как так? Вот и залетит и тем, и тем. У них же разные проблемы. У взрослых там кредиты, ипотеки, а у детей обкакался в колготке.
1: Да, некоторых взрослых такие проблемы есть, поэтому вот на этом языке...
2: Я же говорю, у моего мужа 4 высших образования.
0: Как мы забыли про это?
2: Просто
1: ты давно не говорила это. Уже минут 10 прошло, мы начали забывать.
2: Он гораздо, да, изобретательнее, поэтому Бабаев, как вот ответить на этот вопрос? Игорёш, подскажи мне, я в следующий раз буду подготовленнее просто слегка.
1: Все. Вот тут подсказывают, какие произведения ребенку посмотреть. Наши слушатели, значит, «Синий трактор», «Зеленый слоник».
0: Звучит по-детски вполне.
1: «Атомный лес».
0: «Атомный лес».
1: Звучит все это так себе.
2: Не,
1: ну чтобы ребенок 2 года повзрослел сразу на 30 лет, нам такое не надо. Значит, что-то какие-то...
2: Достаточно нас, да? Таких быстро повзрослевших.
0: Да, конечно. Какие-то концерты? Можно куда-то будет прийти посмотреть на акулу?
2: Дмитрий Архангельский.
0: Кроме аквариума.
2: Ну-ка, открывай наш график. Омск, да? У нас следующий город Омск.
1: Так, тебе на «К», Артем.
2: В пятницу
1: Калуга. Работаем. Калуга. Мне на «А». Архангельск.
0: Ты знал, кстати, как раз, что говоря, вот мы сегодня про рыбу говорили, Калуга — это самая большая речная рыба из всех.
1: Вот, видите?
2: Она вкусная?
0: Ну, она это осетровая. Осетр. Если нравится, то, наверное, и Калуга понравится.
2: Икра, да?
0: Ну, я думаю, что она очень жестко регулируется, так что вряд ли ее поесть получится.
2: Так, ну, значит, смотрите, что у нас... Питер у нас еще 15 числа.
0: Да.
2: Вельвет Фест, хитлайнеры мы 16 числа. 20 числа у нас Минск.
0: Да.
2: На минуточку. Березники, День шахтера. Как тебе? 28-го.
0: Неплохо. 28-го. Я думаю, я вот на этот схожу.
2: И 29-го Жара Фест.
0: Ага. Столько фестивалей, как ты, когда отдыхать?
2: Потом концерт Муз-ТВ, еще 29-го. Ты что, в один день, Дим? Офигеть.
0: Вообще...
2: Ну, как
1: а Дима там, ему предложение поступает, он все нормально, даже в календарь не смотрит. Все
0: а
1: там...
0: как умудряться?
2: Вот я благодаря вам сейчас узнала, что 2 числа в пятницу, октября, мы работаем на ледовом шоу Медведевой.
1: Вот тебе
2: обожаю
1: раз.
2: Медведеву. Вообще. Офигеть, как круто. Потом у нас Королев, маленький получается клубик, у нас Дуплес. Это значит день первый и второй, мы что, 2 раза подряд? Потом Королёв, тоже клуб Дуплес, вот этот 4 числа. Ну, в общем, мы видишь, потом у нас Самара 6 числа, дискотека большая, дискотека.
0: И
2: затем
0: маленькая.
2: 7 Пенза, такая же большая, но не маленькая.
0: Да.
2: Маленькая это не здесь.
0: Это в клубе Дуплес.
2: Потом
0: мы,
2: Казань, дискотека, это вообще огромная, большущая.
0: Ага.
2: Затем...
0: А в Казани какой Казань клуб?
2: Четвертое число. Казань — это большая Казани, дискотека.
1: Клуб «Дуплес Казань». Да. Это ответвление, это сеть клубов.
2: Мне кажется, мы их так отрекламировали, что у нас 80 концертов.
1: Там уже люди ломятся в двери в «Дуплес».
2: Причем вот с этими...
0: Кирилл ломится в «Дуплес» уже.
1: Врываются в «Дуплес».
2: 23-го, кстати говоря,
1: «Дуплес» не резиновый, ребят.
0: Да-да-да.
1: Там аккуратненько.
0: Там клуб маленький, но места хватит, если что, в «Дуплесе».
2: Ну что, ну тут...
0: Ну а что?
2: Так, Сочи. Поехали. Сочи, да. Танцевальный конкурс. А, где нас попросили? Вот такое сейчас откровение. У меня...
1: Не петь.
2: Да.
1: Не выступать.
2: Ну послушайте, действительно, попросили подготовить абсолютно все треки под фанеру.
1: Ужас какой.
2: Представляешь?
1: Это где это видано такое?
0: Подожди, клуб «Дуплес», потом да, танцевальный конкурс. У тебя директор знает слово «нет», мы не будем выступать?
2: Город Сочи.
1: Дим, хватит это самое. На все соглашаем.
0: Да, по два концерта, по три концерта в день. Есть такое?
1: Был случай, когда Пачепа выступила в двух разных местах одновременно. Причем это не два состава.
0: «Дуплес», да.
1: Она отскакивала во время припева в другой клуб, в «Дуплес».
2: Ну, это, кстати, на нее похоже.
0: Из-за директора не получается мамой побыть, приходится оставлять ребенка с нянями.
2: Да, у меня две прекраснейшие няни. Более того, ты в курсе, что я до 8 месяца включительно с животиком не отменила ни одного концерта?
0: Да, ну потому что Дмитрий Архангельский, мы уже знаем.
1: И просто парни, реально. Девчонка. Да, кстати, сколько высших образований у мужа? Ну-ка, викторина. 4, 3, 2 или 5, пожалуйста.
3: 5.
1: Неправильно.
2: Да подожди, может он...
0: Да, Кирилл, а сколько у меня образований?
2: Может он пятое получает, посмотри. Мы просто сейчас не видим.
1: Ой, там тьма, неисчислимое количество.
0: Образование.
1: Так,
2: Сочи, 23-го у нас будут дети танцевать, оказывается, да, на все песни. Они прям готовят вообще самые настоящие, большущие танцевальные номера. Затем у нас Тула 4 числа, 5 Рязань. Дальше продолжать или у нас эфир?
1: Конечно, в смысле, только середина списка.
0: У нас полторы минуты осталось, как раз надо о чем-то поболтать эти
2: В общем, www.pachepa.ru. И все те люди, кто находится в этих всех разных городах, могут видеть вообще все, где и куда, и во сколько быть. Более того, еще и подписаться на мой фан-клуб. И тогда у них будет возможность услышать и
1: а
2: увидеть
1: где оформлять
2: все новиночки первыми.
0: HTTPS, www.pachepa.ru.
1: А что ты в некоторых городах кое-что не работает, а вот сайт работает.
2: www.pachepa.ru. www.pachepa.poch.
1: Pochepa.ru. А HTTPS вначале нужно?
0: Да, HTTPS, двойная, два слэша.
1: Два слэша,
0: двоеточие. Да.
1: Pochepa.ru.
0: Да.
2: Вот.
1: И там на сайте, кроме расписания концертов, вы узнаете, сколько высших образований.
0: Напиши интернет-сайт.
1: Интернет-сайт.
0: Да. Интернет-портал.
1: Интернет-портал.
2: И обязательно добавляйтесь в фан-клуб.
0: И на Live Journal еще.
2: Обязательно фан-клуб.
1: А у тебя есть у фан-клубов подразделения по городам, например, там, Сыктывкарский, например?
2: Нет, у меня все единый, конечно, большущий. Марья Николаевна Тялина — это крестная нашего ребенка. Она же директор фан-клуба, она же наша нянечка, она же потомственный педагог, преподаватель.
1: И все это Дима Архангель. Да?
2: Дима Архангельский крестный папа.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
9: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
8: Каждый день, каждый час Пассажиры видят вас.
9: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Во-первых, в строках своего повествования сегодня хочется сказать огромное спасибо слушателям, которые принесли мне целое ведро ягод, как и просили, как и обещал, точнее говоря, тут столько всего. Короче, я сегодня буду весь эфир есть, а вы весь эфир будете слушать суперхиты, суперновинки. И все довольны. Вадим Данилин здесь, всем огромный привет! Да, отдельное спасибо за это Виктории, хочу сказать. Виктории же. Мне как-то не по себе стало. Виктория, да. Виктория, спасибо огромное вам. Ягод теперь у меня. Дачи нет. Черная смородина, целое ведро. Вы с ума сошли. Продолжайте в том же духе.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Я хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Dash Culture Gaps со своим суперхитом Lost в эфире нового. О том, что недосып приводит к ожирению, знали уже давно. Последние исследования показали, что приводит быстрее, чем вы думаете. Ученые в США разделили взрослых на две группы. В течение 6 недель одна группа соблюдала достаточный режим сна, а участники другой группы спали примерно на 90 минут меньше каждую ночь. В итоге вторая группа набрала примерно по 0,5 кило лишнего веса и дополнительный сантиметр на талии. При этом уровень физических нагрузок и питания у них оставалось прежним. Высыпаемся. Это по поводу похудения. У меня прекрасный в наших социальных сетях выложил прекрасный видеоролик. Наше стремление, наши попытки похудеть этим летом. Зайди, посмотри. Возможно, это видео будет специально для тебя. Ну а тему суперхитов, суперновинок на новом очень скоро продолжит. А студио Марии Краймбери. Звонки. И это только начало.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
4: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
5: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития радости. Октябрьский проспект, 62.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Это «Три дня дождя» и «Зиверт». Суперхит «Выдыхай» в эфире нового. Хотел было очередную новость тебе рассказать, но потом прочитал наш чат. А слушатели с мольбой просто обращаются, пишут: «Вадим, рассмотрите возможность создания раздела знакомств среди слушателей с фильтром по городам. Ни одного нормального сайта уже не осталось. Складывается ощущение, что пора реанимировать нашу еженедельную пятничную рубрику со словами по многочисленным просьбам». Да. А давайте начнем в эту пятницу уже. Тем более, что одно общее между вами, между всеми уже имеется. Вы любители современной музыки, любители суперхитов, суперновинок нового радио. Для тех, кто не знает, по пятницам в наших социальных сетях раньше делал пост знакомств, и даже есть пары, которые благодаря этому у нас совпали, случились. Нет, случились, это как-то получились, наверное, да. Так что в эту пятницу сделаем снова в нашем мессенджере, напоминаю. Так что подписывайся уже сейчас и жди пятницы. А в обозримом будущем «Глюкоза», «Хамали Наваи» и «Дима Урих» очень скоро. Дождитесь.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: минуты. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну, надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо
5: лучше.
2: Прям,
5: я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят...
2: У костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать.

0: Дёжи кредит на образование. ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алёны Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Это Дима Урих, его «Сирена», суперхит в эфире «Нового». Слышали, да, текст песни? В комнате стало душно от слова «душка». Так что отныне душнилин не потому, что душно, а потому, что душка. Все ясно, понятно? Тем временем скажите, пожалуйста, что я не один такой, кто вместо того, чтобы радоваться сейчас, откладывает на потом, на лучшие времена. Так называемый синдром отложенной жизни. Вот сейчас привезли мне, я рассказывал, черную красную смородину и крыжовник. Привезли, спасибо огромное слушателям. А я вместо того, чтобы приступить к еде вот этого всего, решил, что лучше будет ее заморозить и открыть зимой. С одной стороны, понимаю, что поступаю неправильно, а с другой, все настолько вкусно, что не хочется это есть сейчас. Короче, я в смятении. Как-то обезьяна из анекдота про умную и красивую. Погуглите, если не знаете, один из лучших анекдотов на моей памяти. Ну вот, короче, с вами Вадим Данилин, душнилин, обезьяна. Умная и красивая одновременно. Скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Женский тариф в такси предложила сделать одна москвичка, но об этом немного позже. Сейчас же время суперхитов, суперновинок, нон-стопом без рекламы на 20 минут далее. Так что раскладывайся поудобнее. Времени на раскачку у нас дофига. Самый тяжелый рабочий день продолжается. Вадим Данилин здесь, постараюсь сгладить все максимально.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Миша Миллер, «Хей, на-на-на», суперхит в эфире нового. Ну как суперхит, суперновинка, суперхит. Алды сейчас всплакнули, потому что знают первоисточники всего этого. Я же вышел в эфир просто по-быстрому пожелать тебе приятного аппетита, будь то обед или ужин, Дальний Восток, доброго вечера вам. И напомнить, что учеными еще раз доказано, что жвачка натощак опасна для здоровья. Резинка создает лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Не вдаваясь в подробности, просто поверь и приступай к трапезе. А от нас грибы. Группа «Грибы». Очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок. Там не только грибы. Там и Мона, и Нун, и все остальные.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

этот воздух, как вата густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой. Это летнее...

0: Дэнс.
1: Это Джонни, шаловливый Джонни. Воздушный сарафан, суперхит в эфире нового. Следующая новость будет специально... Нет, не специально для тебя, а только лишь про тебя. Каждый третий россиянин, то есть мы с тобой, туда тоже входим, оказывается, регулярно листает объявления о квартирах, которые никогда не сможет купить. Да. Также каждый третий мечтает о собственном жилье вместо съемного. Каждый третий о большем метраже мечтает. 24% россиян об отдельной комнате для каждого члена семьи. 22% россиян о красивом дизайне. И 18% о террасе или окнах в пол. Вот у меня, кстати, в квартире есть окна в пол. Но квартира находится, к сожалению, не в Москве.
2: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
2: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
3: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем... Иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.

0: Радиоуправляемый вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому. Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+. Новое радио.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: моя Мишель, и ветер меняет направление. Суперхит на новом. Вакансия мечты для всех нуждающихся подоспела. Ну, как мечты? Насчет мечты не знаю, но деньги платят хорошие. Значит, смотри, какая статистика. Оказывается, спрос на кузнецов в России вырос в два раза с начала года. Кузнецы. Ваш звездный час настал. Число вакансий для кузнецов выросло на 141%, и работодатели предлагают кандидатам сейчас плюс-минус в среднем, ну, примерно, даже не знаю, как сказать, плюс-минус в среднем примерно. Короче, 130 тысяч рублей предлагают кузнецам. Я бы в кузнецы пошел, пусть меня научат.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
8: Хорошо бы садик был рядом с домом.
7: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
8: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
7: Ой, а еще свой пруд с набережной.
8: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
6: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
10: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0. Новое радио.
11: Это вот это.
1: Новое.

0: Новое радио.
1: Бедность в молодости вредит мозгу и может ускорять его старение к 50 годам. Новое исследование. Хочется спросить, а покажите мне человека, который не был беден в молодости. Это все новости, всегда на минуте. Еще больше музыки, суперхитов, суперновинок. Новым на новом, обещаю тебе, я Вадим Данилин. Так что проходи, ложись, здравствуй, приятного аппетита.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyuradio.ru

0: Summer Vibe. Суперхит в эфире No Summer Vibe. В каждом суперхите суперновинки на новом радио. Помнится, на днях я рассказывал один свежий опрос среди населения. Канадский опрос. На вопрос, считаете ли вы флирт с искусственным интеллектом измены или нет? И тогда 50% опрошенных прямо назвали флирт и переписку партнера с ботом искусственного интеллекта изменой. Сейчас пришло небольшое уточнение по поводу этого и других исследований на эту же тему. Оказывается, мужчины вдвое чаще женщин флиртуют с нейросетями. 24% респондентов считают такой флирт изменой. Наверное, это все-таки не канадский, а другой опрос. А для части зумеров это уже может стать поводом для расставания. Как быстро люди расстаются по всяким пустякам, согласись? Вот в наше время что было, хотя не буду сейчас об этом. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама. Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
4: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
2: Только в Киноджем.
5: На 4-м этаже Джем-Сити.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Радио.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу.

0: Five Star Family на костре, суперхит на новом. Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом полугодии. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отмечают, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов.
1: Реклама.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое.
1: Мужчины в России начали увеличивать себе губы. Все из-за заниженной самооценки после просмотра рилсов. Ну, теперь девушки на себе ощутят, каково это целовать накачанные губы. Удачи! Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим любимым, дорогим, жарким суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тоже здесь присутствует. В ближайшие 20 минут никакой рекламы. Наслаждайся.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

0: радио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одета.

быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Артик Асти, «Любовь после тебя» в эфире нового, но любовь приходит и уходит. Я же хочу напомнить про наши социальные сети, не забывай подписываться, потому что говорим о чем угодно, только не о музыке в них, поэтому у нас они самые большие среди всех радиостанций в мире. Ну и сейчас запостил рейтинг самых везучих знаков зодиака. Можешь зайти посмотреть, я не буду говорить в эфире, какой знак самый везучий, скажу, какой самый невезучий. Короче, скорпионы могут не заходить и не смотреть, потому что они на 12 месте из 12. А кто на первом, узнаешь, если зайдешь и посмотришь. Наши социальные сети срочно подписывайся. Там мы, кстати, и билеты еще местами разыгрываем.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Марацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359.

0: суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
3: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
1: Только в Киноджем.
4: На 4-м этаже Джем Сити.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Джон Саммит, Джулия Чарч, со своим суперхитом в эфире нового. Россияне начали переходить на покупку секонд-хенд одежды, чтобы сэкономить. По данным одного там сервиса, в первом полугодии этого года число покупок в секондах выросло на 9% году. Не будет секретом тот факт, что я, например, все свои вещи покупаю исключительно в секонд-хендах. Даже когда в отпуск езжу, в первую очередь серчу секонды в городе и бегу туда. Не потому что денег мало, хотя это тоже, а потому что только там можно найти такие эксклюзивы, которых не найдешь больше нигде. А если не найдешь, то оно будет стоить как крыло от Боинга. Кстати, по поводу крыла от Боинга, время от времени упоминаю его, когда вопрос стоит в цене. А знаешь, сколько стоит крыло от Боинга, кстати? От 150 тысяч долларов. Но не об этом сейчас речь. Короче, секонды наше все. Вот на данный момент, если вы смотрите трансляцию, можете посмотреть, что на мне сейчас вся одежда из секонд-хенда. Ну, кроме исподнего, конечно. Исподнего и носков. Это уже, конечно, я новую покупаю. А так, секонды наше все. Реально хорошие вещи может там найти. И практически за бесценок, поэтому why not?
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
6: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница».
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
15: Новое радио.

0: Сергей Лазарев, «Танцуй суперхит» на новом. Пару минут назад у нас в эфире звучали Филатов, Кэрос, мультиплатиновые участники нашего эфира. Поэтому спешу напомнить, что группа уже завтра в 18:00 по Москве придет в нашу концертную студию, чтобы дать часовой лайв. И я настоятельно рекомендую тебе подключиться к трансляции, которую ты сможешь и услышать, и увидеть. С уверенностью говорю, что тебе понравится. Я был на их выступлении недавно на выходных в Музеоне. Для тех, кто не знает, один из наших парков московских. Огромное количество людей, и никто не стоял на месте. Так зажигательно они давали свой сет. У тебя же есть уникальная возможность увидеть все это бесплатно. Между прочим, мы еще и пригласительные разыгрывали, так что некоторым слушателям повезло. Зло больше, а это потому, что нужно на наши социальные сети подписываться. Вот. Не подписался? Проиграл. Завтра в 18:00 не пропусти. Живая среда, Филатов и Кэрос.
1: Реклама.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время понапрасну. Запишемся в сеть оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
7: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
8: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Легенда мирового футбола Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. И это все новости к данной минуте. Возвращаемся к более приятному. А мы раскладываемся поудобнее. Вадим Данилин с тобой еще здесь на пару часов. Всем жаркий привет!
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Про вечность. Кем ты в ней останешься? И что ты ей дал?

0: Это Маршмеллоу и его Феникс. Суперхит в эфире нового. Умная жена тем временем, оказывается, снижает риск скоропостижной смерти мужа на целых 46%, гласит новое исследование. Образованные жены, пишут, отслеживают не только свое и его репродуктивное здоровье, но и мужское соматическое здоровье. Это, знаешь, почитал новости, пришел к выводу, что, к сожалению, узнать о том, умная твоя жена была или не очень, можно уже только в одном случае. После твоей смерти. А как по-другому? Никак. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире продолжат Гаязовы, Ёлка, Серябкина и не только.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
4: На 4-м этаже Джем Сити.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

звучали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: Дэдис Уимс со своим суперхитом «Мистер Know It All» в эфире «Нова». Тем временем во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом полугодии. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отмечают, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68.

0: Это Дима Билан и Мари Краймбери. It's my life. Суперхит в эфире нового. Я сейчас смотрю видеоклип к этой песне. Да, но в радио можно не только слушать, но и смотреть, если у тебя позволяет интернет, конечно же. Вот. Там в свадебном платье есть кадры. Мари ходят. Я вспомнил, не рассказал тебе главную новость. Оказывается, внимание, только 1% россиян полностью окупают свадьбу подарками, показал недавний опрос. 1%. Каждый второй занимает деньги, чтобы оплатить банкет, платье и другие свадебные атрибуты. Чаще всего люди тратят на празднование по 300-500 тысяч. В большинстве случаев гости кладут в конверты от 5 до 10 тысяч рублей. Пу-пу-пу.
1: Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Россиян, которые не сразу отвечают на сообщения в мессенджерах, стало больше половины, согласно последним опросам, и лишь 38% отвечают сразу. Вещь, которая меня очень бесит, когда не отвечают сразу. Но не об этом сейчас. 20 минут музыки без рекламы. Далее на Новом радио твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут еще час. Всем привет!

0: Это Бриана Грейс и Тиесто, Beautiful Places, в эфире нового, ну и продолжение отпускной темы Beautiful Places. Весьма интересная новость, если у тебя есть знакомые, друзья или родня в Дубае, значит, слушайте внимательно. Дубай будет платить жителям 3000 дирхам, это 60 тысяч рублей, за приглашенных в страну друзей. Программа называется «Дубай Invite». Такую инициативу запустил Департамент экономики и туризма, чтобы восстановить поток путешественников после недавнего конфликта в регионе. А резиденты Эмиратов смогут пригласить родственника, друга и получить пакет привилегий стоимостью более 3000 дирхамов. В бонусную программу входят оплачиваемое проживание в отелях, скидки на питание и билеты на культурные мероприятия. Поэтому срочно звони всем своим друзьям, которые там сейчас живут, и пусть они тебя приглашают.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБ/ТУ/ФМП 434-569-339-359.
2: Молоко!

0: или новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinojem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
4: На 4-м этаже «Джем-сити».
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
6: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Новое.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Света Садковская. «Сколько шансов о любви» в эфире нового. И снова «Вакансия мечты». На этот раз действительно мечты, ибо речь идет про Таиланд, про наш с тобой любимый Таиланд. Рассказываю предысторию. В Таиланде создается новая туристическая авиакомпания Siam Wings Airlines. Ранее она специализировалась на бизнес-авиации. Судя по тому, что в мае компания открыла в соцсетях набор бортпроводников со знанием русского языка, у компании есть планы все-таки летать в Россию. Поэтому в Таиланд почему бы и нет?
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Посмотри на меня.
1: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
3: Реклама. Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте, Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
6: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Это новое радио.
12: Да, я знаю, как сходят с ума.

0: 1% от Зиверт. Суперхит в эфире Нового Радио. Вот и завершились самые трудные первые два рабочих дня недели. Можно спокойно выдохнуть, расслабиться, понемногу принимать горизонтальное положение со всеми вытекающими и втекающими. Вечернее летнее настроение на Новом Радио уже через 10 минут будут делать тебе мои коллеги Данил Михайлов и твоя подружка Эви ровно в 18.00. А я распрощаюсь с тобой до завтра и под дождем, ветром, местами градом побреду в сторону дома. Постараюсь, по крайней мере. Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
3: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
4: Хорошо бы садик был рядом с домом.
3: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
4: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
3: Ой, а еще свой пруд с набережной.
4: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
5: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
8: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
7: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
9: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
10: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Ребятушки, я напомню, афиша должна быть громкой. Через час в проекте «Что было раньше» Супер Олег и его 90-часовой плейлист уникальной олдовой музыки. Вот, ну а ближайшие 60 минут исключительно суперхиты и суперновинки. Свежайшего розлива. Данил Михайлов в ответе за их наличие. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич. При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
4: Рекламная служба Нового Радио «Киров». 730 90 и 0.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свиридовой.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем. Иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
15: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
16: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
17: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
18: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
19: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 6+.
2: Новое радио.

0: Shakira. I like Latinas, ones who look like Selena. Shake a bunda like Anita. Morenas, that's Martina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana.
1: So they tell me that you're looking for a girl like me.
2: Oye, mami, estoy buscando una chica.
3: Как у них голоса красиво сливаются. Это Black Eyed Peas, Shakira, Two Colors. Ну, в общем, все на месте. А еще на месте дорогуша Эви. Но даже не наша любовь, любимая, любовная, сегодня является гвоздем эфира. Гвоздем у нас будет такой вот прям очень мощный дюбель, которого зовут Олег. И уже через 10 минут он будет сиять в проекте «Что было раньше». Олег, администратор всех наших социальных сетей, заглядывай туда. Пост уже практически выложен. Ну, в общем, подтягивайся. Подбодри.
4: Реклама.
5: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
4: Мы в «Сервискар»
5: послушаем, пощупаем, понюхаем
4: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И знаете что, ребят? Ну, вы уже знаете, мы об этом вчера сказали, сегодня. У нас сегодня гость.
2: Во что вы меня втянули?
1: Да ты зачем раньше Мсишкин это вступил? Сиди, не, какая-то интрига должна была быть, хоть чуть-чуть, накидать пуха.
3: А я, кстати, не против, пусть Олеженька солирует немножечко, он же все-таки всегда. Наш в доску, абсолютно, ребятушки, сегодня прям надо поддержать донатом в первую очередь, денег перевести, да? Обязательно номер карточки прикреплю.
2: А почему там твоя карточка?
1: Все нормально, так должно быть, Олег. Все под контролем.
3: Ладно, сегодня слушаем треки Олежи, и я, увидев плейлист, понял, что супового набора не ожидаем. То есть то, что он у нас тут плясал под группу «Комиссар», знает вообще все хиты группы «Кармен», не значит о том, что он именно эти песни нам принес.
2: А потому что вы их и так слушаете ежедневно. Ну ладно, каждый вторник.
1: Хитрюлик, ты просто хотел принести такие треки, чтобы все таки: о, боже, он такая эстетка.
2: Да, я нишевый.
1: Он такой нишевый интеллектуал. Окей. Нет, я в Олеге не сомневаюсь ни на секунду.
3: А еще есть предложение, Олежек. Чувствую себя сегодня гостем эфира, звездой. Вот. И когда Эви будет с тобой общаться... Заигрывай, флиртуй, улыбайся.
1: Почему ты только Олегу разрешаешь так со мной общаться?
3: А потому что остальные пусть идут лесом. Олегу с тобой еще и дальше потом работать. Итак, Олежек, первая песня, которой сегодня ты будешь нас баловать, это?
2: Это у нас коллектив WTF.
3: Дабл. Расшифровывать как-то это вообще надпись?
2: А вот, кстати, интересный вопрос. На него я не могу тебе ответить.
3: Не можешь, ну ладно.
2: Песня 2012 года, и она почему-то мне так засела в голове, что я, когда ее повторно услышал у себя как-то в плеере, я удивился, что я такое слушал, и я думал на этой подложке и начать.

0: Я прям прекрасно представляю, как Олег свой Sony Walkman включает, значит, вот эту вот композицию, идет радостно, его спрашивают на улице, а что слушаете?
1: А знаешь, ты попал прямо в точку. Знаешь почему? Потому что у меня реально был плеер Sony Walkman.
2: Ничего себе, ты мажор.
1: Вот этот, который просто как с палец флешка. И он реально был удобный, он помещался буквально в любой карман.
0: Ну слушай, дорогуша, а ты что удивляешься? У тебя тоже Sony Walkman есть. Твоего года выпуска на минуточку.
2: Я поэтому говорю, богачка.
0: Да, не будем забывать, что это проект «Что было раньше». Сегодня плейлист называется «90 часов идеальной музыки от Олега».
1: Ну, не 90 часов.
2: Но мы послушаем два. У нас имеется в арсенале только два. Пост, кстати, уже сами знаете где. Тут, кстати, все пишут, что ты вообще молодец, ты лучше. Еще не начали, тебе уже заранее все признались в любви.
1: Авансом, понятно.
2: Поэтому, Олежек, коленочки свои дрожащие останавливай.
1: Не, на самом деле очень волнуюсь, как будто бы я впервые перед микрофоном.
2: Да, это очень странно. То есть, как орать всякую дичь по утрам, прикинь, это нам нормально.
1: Вот клянусь, как реально вот эти такое вот чувство.
2: Песни тупые, тупизной, вот это вот разносить, это нормально. А как принести достойный плейлист?
1: Да, да что вы его так восхваляете?
2: Вот это вот показать, что он серьезный человек.
0: Потому что один из исполнителей следующей композиции, он родом из Санкт-Петербурга, из очень такой уважаемой семьи, ну и вообще отличный парень. Олег, а дальше ты говори.
1: Так, это у нас «Чай вдвоем».
0: Именно.
2: Что?
1: Да, Стас Костюшкин и Денис Клявер.
2: Олег, при каких обстоятельствах?
1: При следующих обстоятельствах. У мамы была кассета, на которой была эта песня заглавная. Она была первой.
0: А потом рингтоном стала.
1: Нет, рингтоном стала другая песня, и она тоже будет у нас.
2: Надо сказать, что мама Ирина-то у нас в студии сидит и немножечко прикрывает лицо. Видимо, она не знала, что такие секреты будут озвучены.

0: вот вроде плейлист Олега, а слезки у меня наворачиваются. Это проект «Что было раньше». А сегодня у нас крутые песни, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Может быть, даже и нашего Олега еще не было.
1: Стоп, меня вообще удивляет, что если закрыть глаза, можно подумать, что это плейлист человека, которому 73.
0: Ну, Олег, как мне тебе примерно. Лет?
2: Мне 27.
1: А ему 27.
0: То есть наоборот, практически.
2: Песня 2002 года.
1: Тебе было сколько лет?
2: Мне было 3 годика.
1: А-а-а.
2: Я же 99-го.
1: Ужас какой. Господи, кошмар.

0: Заметили, какой у вас звукорежиссер сегодня талантливый?
1: Ты вообще просто, ты так чувствуешь. Просто невероятно. Ну, как будто ты для себя так не стараешься.
0: Ну, конечно, потому что я себе не сынок, а Олегу я так сказать могу. Вот, и, ну, если бы, конечно, да. Олеженька, так. Дорогой, что у нас с техникой? Понятно. Ну, все, разобрались, все уже сделали.
1: Да, что-то нашумели там.
0: Да, пошумели. Дальше шуметь-то будем или ты...
2: Конечно, следующий... будем. Окей. Следующим треком я хочу презентовать. Ну, возможно, мало, потому что кто слышал, что жуки...
0: Оказывается, не только батарейку поют.
2: Не только батарейку поют. Они поют еще и песню «Эскимос».
1: Что?
2: Да.
1: Что за... Это реально очень нишево. Ну, смотри, ты сказал не суповой набор,
0: да.
1: Но у ЧБР еще есть принцип брать что-то неочевидное. Батарейка 100%. Была бы очень в лоб. «Эскимос». Ну,
0: ребят, покидайте плюсы в наш мессенджер, если вы эту песню знаете.
1: И слышали когда-нибудь.

0: Ну, подпевайте, раз знаете эту песню-то.
1: Микрофон-то включи.
0: А.
2: Винтербай, это чудес. Антентербай.
0: Не обманул и правду знает. Олег сегодня в ЧБР на новом радио. Обычно он здесь свои песни исполняет, но вот сегодня будет их крутить. Песни любимых артистов, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Поднялся, все взлетел. А что-нибудь зарубежное у тебя есть?
2: Конечно.
1: Все, я спокойно тогда.
2: И
1: я...
2: это буквально следующая песня.
1: О, как я... Ну,
2: прям чувствуешь.
1: Саша Титов гордился бы нами. Клянусь, это не было согласовано, я просто почувствовала.
2: Следующая песня от исполнительницы. Кстати, я не знаю, как ее правильно прочитать.
1: А тебе можно прочитать? Все. Исковеркать, да, специально. Да.
2: Титиё.
0: Правильно прочитал.
1: Титиё.
2: Так, я сейчас пытаюсь найти ее здесь в списке, чтобы сказать год, которого она.
0: Да, это начало нулевых, а я тебе могу добавить еще фактуры. Помните песню «Seven Seconds Away»?
1: Конечно.
0: Да. Это ее сестра.
1: Uh-huh.
0: Да, а еще есть ну, в общем, ладно, это шведское семейство, они все очень талантливые там.
1: Ой, Сишкин шарит за шведов.
0: Шведов люблю.

0: Да тихо, тихо.
1: Как они чувствуют, да?
0: Мне проект, очень нравится раньше. Эта песня, мне очень нравится.
1: На новом радио.
0: Естественно,
1: ничего не
0: забываем.
1: Естественно, не будем забывать. Олежек сегодня у нас здесь в гостях, можно сказать, но чувствует себя как дома. Олег,
2: так.
1: Твой плейлист называется «90 часов уникальной музыки». Откуда у тебя почему? 90 часов набралось? Вот просто
0: это уже второе название. А я его вообще назвала «Ностальгия».
1: Ностальгия?
2: Ну, на самом деле, это реально ностальгия. Потому что... Что вы?
0: Нет,
2: что вы ссоритесь?
0: Подожди. То есть ты хочешь сказать, что оригинальной музыки лучше название?
1: 90 часов уникальной музыки от Олега.
0: Ну, а у меня 90 часов ностальгии от капитана Олежика.
1: Очевидности.
0: Все, залошил меня. Давай, что ты там говорил?
1: Давай, Олег, излучай сексуальность.
2: Ты спросил по поводу того, откуда у меня набралось столько часов. В какой-то момент мне пришла в голову идея, что как будто у меня не каталогизирована моя музыка, которую я когда-то слышал, когда-то слушал. Я зашел в приложение, тоже, кстати, шведское, под названием Spotify.
0: Спасибо. Это шведское приложение?
2: Да.
0: Ладно.
2: И
1: принадлежит Александру Барду из Army of Flowers. Ну да ладно.
2: И как-то у меня потихонечку, помаленечку, начал собираться плейлистик.
0: По копеечке, по зернышку, по семечку?
2: Начал собираться плейлистик. Просто той музыки, которая вот мне что-то напоминает о каких-то прошлых годах.
1: Ну вот, особенно... например, ты вспоминаешь, как ты на пляже Копакабана танцевал с огнями, да, для туристов, там радовался жизни, вот под эту песню.
2: Жалко, что этого пляжа у меня не было в жизни, но веселился я точно.
1: Но в Севрюкаево Пескалы было дело.

0: Я уже вижу сообщение, которое звучит: не могу выйти из машины, когда реклама. Друзья, у вас сейчас будет несколько минут для того, чтобы сделать все свои дела и вернуться сегодня в проекте, что было раньше, в гостях Олег.
1: Я подпеваю.
0: Ты вообще лучший.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
6: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11.00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11.00, Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития радости. Октябрьский проспект, 62.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: Новое радио. Юрадио.ру. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем сегодня в проекте «Что было раньше» у нас в гостях Олег!
3: Всем привет!
2: Вы знаете его голос прекрасно, потому что он орет обычно в утреннем шоу. Человек, который ради... Вот он настолько любит работу, что каждый раз, когда Олег произносит слово «отпуск», мне кажется, что это сон всей. Всей компании, потому что мне кажется, что ты только работаешь. Если ему скажут, на 1+1 нужно приехать, подключить трансляцию,
3: он в 4 утра встанет. Это не говорят.
2: Им просто говорят, а тебе даже не просят тебя об этом, ты сам это делаешь?
3: Это просто некому. Ну, нет, есть кому сделать, но как бы в любом случае, то, как хотят сделать 1+1, наверное, понимаю только я.
2: Ну да, это правда. Поэтому человек в 4 утра может выйти из дома для того, чтобы здесь быть в 7. А я вот хотела спросить у Сишкина, а что за сообщение такое? Человек пишет, сейчас ЧБР послушаю и спать. И ты говоришь, да не дослушивай, ложись.
4: Слушай, ну у парня просто уже здоровье немножечко. Он давно не спал и все такое. Говорю, давай в субботу переслушаешь, все нормально будет. Тимоха, все хорошо, порядок вообще.
2: Хотела подловить тебя на чем-нибудь.
4: Не-не-не, я забочусь о наших слушателей, потому что они самые лучшие. И Олег лучший тоже.

0: Италия.
1: Вот группа Шафт на новом радио, проект, что было раньше. Я когда слушал сейчас, вспомнил еще группу Беллини. Самба! Де Жанейро!
2: Тоже хорошая. Все, достаточно.
1: Балаган, все, прервали. Продолжаем слушать плейлист Олега. А эта песня откуда взялась в плейлисте? Тоже вайб летний.
0: Слушай, мы вот сейчас с мамой
1: сидели. Ты как будто бы зимой не жил или осенью.
0: Мы сейчас с мамой сидели, вспоминали. Это, скорее всего, был телеканал MTV Russia,
1: ага,
0: который уже на тот момент прекрасно себя вещал.
1: Почивал в базе, я бы сказал.
2: Как-то ловко.
1: Бозе.
0: И мне зашел этот трек. А сейчас, Эви, давай подпевать.
2: Я отказываюсь брать ответственность за все происходящее. Эту песню Олег показал мне, когда я еще работала на рэперской радиостанции. Он принес мне ее туда и пел.
1: И сказал, вот тебе рэперы.
2: Да, вот. Ну, это легендарный трек, на самом деле. Потому что я его услышала впервые и думаю, откуда, дитя мое, ты можешь знать это? Как?
1: Олег, а тебя с Долгопрудным, может, что-нибудь связывает?
0: Ничего.
1: Ну и ладно.

0: руками.
1: А, это под джамми MC уже, да, начался?
2: Да.
1: Окей. Олег.
2: Да.
1: Проект «Что было раньше» на новом радио. Помнишь слоган?
2: Конечно. Мы слушаем те треки, которые были новыми, когда нового еще не было.
3: Мой хорош, молодец.
1: Лучшие. Следующая песня с чем связана у тебя?
2: Следующая песня у меня связана с моим, и опять же, детством.
3: Ага.
2: Потому что, ну, тут буквально все песни, которые связаны с моим детством. А, телеканал Bridge TV.
3: О, это легендарный телеканал.
2: Baby Time.
3: О, боже.
2: Но только единственное, что
1: а я песенка... в детстве смотрел РЕН-ТВ, и там ночью тоже показывали,
3: это ну, не значит, слух, видео. Не говори, все. Пожалуйста. Ладно, окей.
2: Так
3: не
2: вот,
3: надо.
2: Песенка чуть-чуть отремиксована.
1: Отремиксована.
3: У тебя есть ДВГ, потому что... Попробуй слушать неускоренную версию.
2: Илона Митрисей, а там дальше на французском. «Un mot parfait».
3: Я эту песню очень любила в детстве. Там еще такой клип был.

0: Я вообще просто с ума схожу от того, какой baby time происходит прямо сейчас. Воспоминания из детства мне прямо в сердце попали.
1: Детская минутка на новом радио в проекте «Что было раньше», посвященная Олегу.
2: Да. Мне понравилось, что Эви за эфиром сказала, что у нас одно детство.
0: Да, правда. Потому что мне каждый раз кажется, что ты вообще юный, что тебе 5 лет максимум, ты просто в теле 73-летнего человека. А тут вот получается, так, что... Ну, типа, взрослый дед, маленький... Ну, отстань! А у нас с тобой не такая большая разница... И получается, да, очень много схожего в музыкальных вкусах. Тут есть сообщение, что никогда бы не подумал, что это плейлист Олега. Ну да, сложно сцеливать Олега вот с этой песней.
1: Не, ну Олег открывает душу, молодец, красавчик. А следующая песня с чем связана?
2: А следующая песня, она буквально, следующая же в плейлисте и стояла на том же телеканале.
1: То есть
2: той же передаче.
1: Мы сейчас весь плейлист повторим?
0: Baby Time, ура, будет Crazy Frog?
2: Не.
0: В этом клипе... Один жирный, другой нет. Бегают за комаром и орут, потому что, ну, буквально про комара песня.
3: Маски! What's going wrong? Uma

0: тот самый английский, который я понимаю без проблем.
1: Да, вот если бы так все говорили, мне кажется, у нас у всех был бы C2. Флюен, о, носители, короче. Значит, комментарии. Мне очень понравился коммент. Тебе 9 лет, 6 вечера, Bridge TV, Baby Time, и тебя ничего не заботит. Какое-то прекрасное время. Там из забот было примерно, что ты не хочешь ужинать котлетами и хочешь есть хлопья, и за это получил по лбу, что споришь. Ну, я завуалировала, какие были методы. Дальше. Тот самый классный кринж, который любишь и знаешь наизусть. Да, подходит.
2: Да, зовите меня чаще.
1: Да. Поэтому, да, здорово, что вам нравится. У нас в гостях сегодня Олег, человек, который... Заправляет всеми нашими социальными сетями. Человек, который всегда в сети, даже когда он не должен там быть. Человек, которому ты можешь написать в отпуске, извиниться, он тебе ответит быстрее, чем в рабочее время.
2: Ну да, ведь в отпуске ты.
1: Извини.
0: Да, ребятушки, ставьте огонечки, потому что Олег там в такой одежде красивый у нас в нашем мессенджере, что просто мама не горюй.
3: Что было раньше на новом радио. Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
15: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
16: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свиридовой.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследник. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
21: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Практически час пролетел сегодня в проекте «Что было раньше» у нас гость Олежек.
2: Опять 20 минут пролетело.
1: Видишь?
2: Это реально быстро.
1: Я вам хочу рассказать. Олег очень нервничает. Что на самом деле, с одной стороны, нетипично, с другой стороны, типично для всех, кто приходит в ЧБР, потому что тебе нужно, ну... как будто бы душу свою обнажить, да. Потому что музыка это все-таки про тебя многое,
2: да,
1: рассказывает.
2: Вот прям личное.
1: Поэтому, когда ты приносишь «Мой милый ботаник», понятное дело, тебе хочется, чтобы никто не оскорбил этот трек, чтобы они прочувствовали.
0: Я обратил внимание, что Олежек много слушал радио, какие-то песни он оттуда вот прям подцепил. И много смотрел телевизор. Счастливое детство. Угу. Вот, ну, пока мама вышла, можно, да? Так вот, Олеша, а следующая песня «Ассоциативный ряд», будьте добры.
2: На самом деле, я эту песню узнал очень, ну, скажем так, поздно, да. То есть это было в 10-х годах. Эта песня от исполнителя. Ну, я его вообще от него фанатею.
0: Это?
2: Это у нас... Блин, у меня все из головы вылетело, кошмар.
0: Ты про Гришу или про, там, я не знаю, Илью?
2: Про Илью.
0: Лагутенко?
2: Да, да,
0: Лагутенко.
2: Капец, у меня вылетело из головы
1: ничего
2: фамилия.
1: Ничего страшного.
2: Так вот, я прям, ну, не то чтобы прям очень фанатею, но люблю слушать Лагутенко. Мне прям нравится вот этот его голос.
1: О, тебе бы рубашку у Сишкина в этот момент.
2: Так вот, а здесь проект «Горностай». Как раз-таки, которым занимается Илья Лагутенко. Занимался, не знаю, как сейчас. Вместе с неким Гришей.
0: Ну, Гриша Ургант.
2: Гриша Ургант.
0: Да. А они выступали по телеку с этой песней?
2: Вот хороший вопрос.
0: Да. Ну, не да знаю. Ладно.
1: Это
0: представим клуб «Высокая Италия».
1: Это нишево.
0: Да.

0: Распаковано воспоминания. Спасибо, Олег. А мы говорили, что супового набора не получится. Олег, админ всех ресурсов нового радио, сегодня в эфире проекта «Что все было верно. Раньше».
1: Уже я чувствую, что уже некоторая смелость у нас появляется.
2: Да какая
1: уже
2: смелость?
1: Мы сидим более свободно в кресле. Ну давай, вещай.
2: Но я не знаю, как тут можно объявить следующего артиста, следующую песню. Просто я процитирую слова эти классические.
1: Так, давай.
2: Можно приглушить чуть-чуть?
1: Конечно, конечно, маэстро, все для вас.
2: Do you believe, да-та-да-та, ну там как-то так.
1: Do you believe, как говорится, in love after love.
2: Вот, да.
1: Оно.
0: И как этот назывался элемент в саунд-дизайне?
1: Который все рэперы подрезали.
0: Да.
2: Adlib.
0: Нет.
1: Нет. Автотюн.
2: Он,
1: она стала.
0: Она пионер автотюна.
1: Автором автотюна. И потом, только потом уже Оджи, Будда, Токсис.
2: Именно
1: и так
2: после
1: далее.
2: Нее.
1: После, да, сначала была Шер.
0: Они не родились, когда она это сделала.

0: Ну, просто мед, медиатина, Олег, наш уважаемый коллега,
1: я
0: сегодня
1: не могу
0: в гостях,
1: не сказать,
0: что было раньше.
1: Не могу не сказать, что мама настояла поставить эту песню.
2: О, спасибо!
0: Я когда-то из-за этой песни купил диск.
2: Настолько.
0: Да, музыкальный сборник, Viva там какой-то номер чего-то там, и, соответственно, только ее и слушал. Олежек, а ты же знаешь, как зовут Шер?
1: Ну-ка, посвяти меня.
0: Шерлин Саркисян.
2: О, Аленка.
0: Да?
3: Что было раньше на новом радио?

остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульс. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем.
3: Мы продолжаем быть шокированы немножко плейлистом Олега в проекте «Что было раньше» на
2: новом радио. Мне же захотело спину выпрямить внезапно.
4: Да, ну, потому все что... знают песню президента Амазонка «А мы ему по морде чайником», детскую плясовую. Ну, мне кажется, все знают.
3: А так, знаешь, у Олега 30% музыки вот прям из детства зацепились, так прям крепко-прикрепко.
4: Да, да.
2: Это то, на чем его личность, видимо, строится.
4: Конечно. А вот клубничку, наверное, чуть меньше слушали.
2: Ты любишь землянички.
4: Да.

0: спасибо большое руководству Нового Радио за допуск вот этого бардака.
1: Да, и что не вбежали и не прекратили вещание.
0: Да, спасибо большое.
2: Возможно, нас уже отключили, просто мы этого не знаем. Поэтому давайте просто делать, а там как пойдет.
1: Так вот, следующая песня связана, знаешь, с чем? Неделю назад, в прошлом ЧБРе, мы вспоминали, какой трек используется для Тектоника.
2: Ага, было-было. One Desire.
1: Не только One Desire.
2: Now You're Gone.
1: И не только Now You're Gone.
2: Ну что ты принес?
0: Обратите внимание на произношение.
1: Trebles.
2: Ничего. Trebles?
1: Trebles. Отличное произношение.
2: Жесть.
1: Откуда достал?
0: Из чертогов разума.
1: Все верно.

0: Олег лучший! Ура! Еще и в том самом миксе! Я думал, Олег молодой, а ему, как и нам, 57! Красавчики! Олежек, спасибо, ты расчехляешь воспоминания очень многих
1: все,
0: сегодня,
1: уходить.
0: Красавчик. Нет, у тебя еще целый час впереди.
2: Зацените, как я тектоник танцую. Я считаю, что я такая тектоникша.
1: А я, кстати, так и не научился.
0: Олег, да еще все впереди, он опять моден.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Мы продолжаем. Час уже пролетел вот так. Ну, по твоим ощущениям, насколько быстро?
2: Очень быстро,
1: ну, незаметно. Я об этом тебе и говорю. Молниеносно, я бы сказала.
3: У нас Дорогуша выложила ролик, пытается к твоей славе подмазаться. Там уже огонечков почти столько же.
1: Это я не я выложила.
2: Позволяю. Все правильно.
1: Да, позволяешь? Он сам все. Выложил.
3: А,
1: не
3: Олег
1: я
3: выложил.
1: Олег выложил.
3: Олег.
1: Ты просто завидуешь, что ты тиктоник танцевать не умеешь, тебя как не выложили.
3: Как ты не умеешь? Я могу выход из-за печки, я могу такого гопака сейчас тут выдать.
1: Это другое.
3: Да.
1: Под гопака еще трек нужен, знаете ли.
3: На четвереньчиках. И мы продолжаем слушать любимые песни Олега, которые сформировали его таким шикарным, каким он является.
1: Все верно.
2: Все верно,
1: да. Сказал.
2: Так
1: я
2: вот.
1: Очень жду трек, который сейчас будет.
2: Да, следующий трек у меня связан немножко с очень интересной такой историей. Опять возвращаемся к той же самой кассете, которая была у мамы. В ней, помимо трека «Сынок», была еще группа «Brainstorm». Но, правда, с песней «Альянс».
3: Вот. Ну, ее никто не знает.
2: Не знаете?
3: Конечно, нет.
2: Как же? Ой, «Альянс», «На заре».
3: Песня «На заре». Это группа «Альянс».
2: Да,
3: причем здесь «Brainstorm» тогда?
2: Группа это... «Альянс».
1: Потому что «Brainstorm» перепевали.
3: Они да. вместе с Гришковцом.
2: Все верно.
3: Было дело.
2: Так вот, меня тогда поразила эта песня. «Альянс» я теперь не воспринимаю из-за того, что я в детстве услышал...
1: Тише-тише.
3: Но тебе кажется, что оригинал это уже вот не то,
2: да?
3: Оригинал спел Гришковец на «Brainstorm».
2: Так вот, но решил я принести на сегодняшнюю передачу песню «Maybe».
1: Очень хорошая песня, отличный выбор. А главное, как она прекрасно подходит под вечер. Если вы сейчас едете в машине после работы...
3: «My animals leaving your zoo».
1: Ага, все так.
3: Очень глубоко.

0: земляк Гришковца, тобой упомянутого, по Калининграду едет, говорит, слушай, ЧБР сделал погромче, даже ушел с линии.
1: Ничего себе.
2: Что это значит, что ушел с линии?
0: Ну, такси, сотрудник. Так вот, мы, если не видим сообщения, что не могу выйти из машины...
2: А было в прошлом часе.
0: В прошлом часе?
2: Да.
0: Не, ну в прошлом часе не считается.
2: Да, уже новый начался.
0: Да, а вот мы видим, что человек с линии ушел. Это говорит даже еще о большем.
1: Меня конечно. Это очень поражает.
0: Лестно тебе? Да, да. А сколько комментариев
1: я
0: добрых?
1: Я очень волновался, на самом деле.
2: А вот. Ты пока волнуйся дальше. А чего ты вот расслабился?
1: Я все еще накручиваю провод от наушников на палец.
2: Я смотри, чем занимаюсь.
1: А, ты разрисовываешь бутылку.
0: Вот раньше вечером за ужином думаешь, что же посмотреть, и еда в горло не лезет, пока на Ютубе видос не подберешь. А сейчас опачки, а тут же ЧБРчик, и вообще все заходит.
2: Ребят, ну самое время, Саш Титов гордился бы мной за то, что я сейчас скажу. Раз вы, ну, не можете наслушаться, я вам напомню, что вы сможете это еще и переслушать в субботу, повтор с 6 до 8.
1: В это же также время. И в подкастах появится.
2: Конечно.
0: Олежек.
1: Я у тебя работу отнял.
0: Подожди, подожди. Нет, не отнял еще. Забирай, пожалуйста. У меня вопрос другой. Ты свою работу нашел через хип-хоп. Ты
1: ну, да.
0: фанат Райт Равна. Еще ни одного хип-хоп трека не было.
1: А вот
0: объясни,
1: как раз-таки следующий. Мне кажется, даже Эви немножечко переполохнется, услышав следующую композицию.
2: Я надену она очки.
1: Рэперская.
0: Замечательный глагол.
1: Переполохнется?
0: Переполохнется.
2: Я готова переполохнуться.
1: Midway, Get Down.
2: Откуда ты? А, ну ты от Райт Равна ее знаешь.
1: Нет.
0: Это 2007 год, да?
1: Дядя мой, Леша, в Тамбове, который живет.
0: Он ему эту песню написал.
1: Он мне как раз-таки ее закинул на тот плеер Sony Walkman.
0: А чей минус, Олег?
1: А вот не знаю.
0: Ну уж явно не из Красногорска чувак сделал так,

0: Алек Прекрасный возвращается 2007 в проекте «Что было раньше» на новом радио. Ну, давайте немножечко фактуры накинем. Вадим зовут исполнителя. Он уже давно с музыкой не связан. У него тут шиномонтажка. Его здесь вот на мосту. Его люди шарики продают надувные.
1: Серьезно?
0: Да.
2: На мосту.
0: А Олег еще не знает, да, что я любую фигню несу, и вот
2: да,
0: это
2: да,
0: все
2: да. В общем, рассказываю. Усишкин выглядит так, что он любую дичь тебе будет рассказывать, но из-за того, что у него очень серьезное лицо, вот он все может врать, никто в это не поверит. Не поверит, что он врет. Потому что вот он тебе может сказать...
1: То есть он сейчас наврал?
2: Да. Он может сказать, я вчера вышел из тюрьмы. 10 лет.
1: Не, ну в это я не поверю.
2: Да, если он тебе скажет, что в 81-м году он сидел полгода. По дурости.
1: В это я могу поверить.
2: Конечно, потому что...
1: у него не такой возраст.
2: Какой не такой?
1: Какой он достаточно такой? Молодой человек.
0: Все правильно, потому что Олег, он все фиксирует. Знаешь, как у него в записной книжке записаны люди?
2: Как? Имя, фамилия?
0: С именем, фамилией, должностью, а иногда еще он добавляет информации, вот какой-то там внутренней, которая только ему важна.
1: Да.
2: Например, как я у тебя записана?
1: Ну, я что, буду называть твою фамилию настоящую?
2: А то настолько?
1: Да.
2: Зачем тебе моя настоящая фамилия?
1: Никаких нелегальных способов. Я у тебя на пропуске это прочел.
2: Давай переименовывай в мою...
0: Через GetContact.
2: В мою любимую Малинкину. Малинкина моя настоящая фамилия. Олег придумал все. У-ту-та-ту-ту-ту-ту не моя фамилия.
0: А вот Владимирская фамилия, Олеж. Придется на Малинкину. Откуда эта певица в твоем плейлисте?
1: Нравится.
0: А ты Барат родной, Сагдеев. Олег, скажи еще раз, нравится?
1: Нравится.

0: А вот сейчас немножечко фактуры накину. Это Светлана Владимирская на Новом радио. Никакого вранья. Вот прям искренне смотри мне в глаза, Олег.
1: Смотрю.
0: Да. В середине 90-х Светлана Владимирская была, ну, супер успешной и так далее. И ее продюсер по имени Марк Большой, он жил супер такой светской жизнью. Ну, джакузи, все вот эти вот
1: золотого
0: цвета краны. Да-да-да, как ты живешь, вот, ну, на люксе. Так вот, и они все это дело променяли, чтобы уехать в Краснодарский край, выращивать пшеницу, рожь, танцевать вокруг костров в платках из палиха и, в принципе, жить вот такой вот жизнью, ну, далекой от столичной суеты.
2: Ну, потому что если есть на свете рай, то это Краснодарский край.
0: Ну, да, вот они сделали свой выбор.
1: Краснодарский парк.
2: Ой, молодец!
1: Проинтегрировал.
2: Ну, вам... Слушай,
0: а про Радиохаб забыл рассказать.
1: Точно, Радиохаб.
0: Друзья, в Радиохабе можно услышать все, что вот здесь говорит
2: пусть
0: сейчас
2: пусть
0: Олег.
2: Пусть сам.
0: Давай, Сандра.
1: А я хотел уже дальше подводить к следующей песне.
2: А, то есть ты вообще, да, не пытаешься, ну...
1: А он живет хорошо.
2: Ладно.
1: Ну ладно, скачивайте Радиохаб.
2: Да, все уже, плевать уже, давай, рассказывай дальше.
1: Так вот, сколько песен, Максим, вы знаете?
2: Достаточно много.
1: Прям очень много.
2: Ну, штук 10 я соберу.
1: А вот, например, следующую ты знаешь?
2: А я не знаю, какая будет следующая.
0: Я сам себе и небо, и луна. Или это не Максим?
1: Это не Максим, но название такое же. Максим, дорога.
0: А почему она играет в нашем эфире сегодня?
1: Потому что это плейлист моей ностальгии. Нравится?

0: он прожил, как всегда. Как
1: Олег
0: он чувствует?
1: Вообще душу
2: это
1: просто
2: мой плейлист,
1: издевает.
2: Конечно, я проживаю его.
0: У тебя плейлист, знаешь, что-то между 13-летней девочкой и 73-летним дедом.
1: А я думал, 7-летним мальчиком.
0: Нет, все-таки, ну есть ладно. Вот какая-то возрастная...
2: Ну, есть нотки, хорошо, соглашусь.
0: Возрастная седина чувствуется.
1: А что ты, смотрю, 73 цифры тебе западает. Ты все-таки к этому деду сходил, у которого вода горячая есть, ты да, в вашем доме?
0: Ты
1: окей,
0: вот...
3: Все. Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
4: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИББТУ ФМП 434-569-339-359-359.

0: Лили. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам. Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Так, значит, слушатели Капитолия и приложение Radio Hub были накормлены просто музыкальным шедевром. Я не могу избавиться от ощущения, что где-то этот трек в каком-то фильме был.
3: Ну, он был и в фильмах, и в рекламе воды.
4: Вот в рекламе
3: для тебя
4: воды
3: это целый фильм.
2: А для меня это целый фильм, да, согласна, поддерживаю. Шедевр кинематографа, так сказать. Окей, идем дальше. У нас сегодня в гостях Олежек, и мы слушаем его плейлист.
3: Олег, а ты сегодня с которого часа на работе?
4: С 10.
2: Жесть.
3: То есть всего 10 часов. Нормально, еще пока бодрый.
4: А, нет, если быть точным, где-то с...
3: 11. Ой, какой я педант, господи. Олежек, милый, следующая песня — это «Тима Маас».
4: Да.
3: А знаешь, кто у него поет-то в этом треке?
4: Ну, что-то боюсь предположить.
3: Боишься? А почему ты боишься? Не
4: а
3: бойся.
4: А вдруг я сейчас
3: не
4: то скажу?
3: Это не иноагент, это Брайан Молка, группа «Плацебо». Да.
2: Я помню, клип очень мрачный.
3: Очень мрачный.
4: Я просто боялся, что если я сейчас скажу и... Ну...
2: Ты делаешь все правильно. Ты все делаешь правильно.
4: А, лучше... я удар себя.
3: Не ссы,
2: да,
3: Олег.
2: Да. Лучше не сказать и такой, а, ну да, я забыл, и
3: я
2: все.
3: Я это имел в виду. Эту песню ты просто любишь, нравится или же...

0: чем поют-то мужчины?
1: Ну, про первый день какой-то. Он, видимо, на работу вышел.
2: Лучше не читай перевод. Меня больше удивляет, что наш редактор Наташа, главный редактор Наталья Силина, в 7:30 вечера зашла и сказала: Олег, ты раскрылся с другой стороны. Теперь ты будешь работать не 24 часа, а 27.
1: А мне интересно, с какой стороны она меня видела до?
2: 27-28.
0: Обычно все видят только твой затылок. Олег, наш прекрасный коллега, вездесущий сегодня в проекте «Что было раньше», отвечает за плейлист.
1: Да, и про эту песню я тоже сейчас расскажу, что слушатели 1+1 знают, что эта песня мне нравится как никогда. Это демо 2000 лет.
2: Ну, пой.
1: Ну, нет. Я думаю о
0: том. Ну, хочешь ведь.

0: Я поражен от этих комментариев.
1: Ну-ка.
0: Джейкоб написал сейчас уже. First Day.
1: Ага.
0: Я думал, шикарнейший плейлист нельзя сделать лучше, но у вас получилось. А до этого он написал, что после Get Down могу уверенно заявить, что это лучший плейлист ЧБР из треков, который хорошо знаем и любим, но, к сожалению, давно не слушали.
2: А, Джейкоб должен быть в курсе, что Олег уже распечатал эти сообщения.
1: Конечно.
2: И к себе на рабочий стол
0: Причем
2: повесил.
0: Причем в количестве 2 штук.
1: Да. Да ладно, распечатал. Он уже заказал фотообои, чтобы просыпаться, и первое, что он видит, эти сообщения от Джейкоба на стене и на потолке.
0: На самом деле, Джейкоб, спасибо, очень хорошо поддерживаешь.
2: Ты его просил, что ли, перед эфиром?
0: Нет, я правда не знаю, кто это.
1: Спасибо, пятихатку отработал.
0: Да.
1: Переведу после эфира. Да нет, Олег молодец.
2: Продолжаем проект, что было раньше на новом радио. Олежек лучший сегодня отвечает за наш плейлист. Еще есть время, кстати, Олег. Еще есть несколько треков у нас в перспективе. И вот следующий трек тоже должен как-то, вот не знаю, осветить сейчас автомобили своей радостью и твоей подводкой.
0: Я даже не знаю, как его на самом деле можно подвести, но есть немножечко...
1: Просто... А, ну, тут есть слово «негра».
0: Глянь-ка, Миша, негра!
1: Есть слово «негра», ты шел к нам, увидел меня и такой...
0: На самом деле это про черную рубашку.
1: А рубашка в курсе, что про нее трек написали?
2: Не, у Ворона тоже есть. Вообще про черных можно плейлист собрать, прям мощный такой.
1: Ребят.
2: И это вообще
1: никакого отношения. Только скажите.

0: подпевать не будет уже, да? Ну ладно.
1: Тут сложнее, тут нужно делать вид, что знаешь язык.
2: Это же испанский получается.
0: Именно так. Мы продолжаем, что было раньше на новом радио. После короткой паузы у нас продолжение плейлиста от прекрасного Олега.
1: Красиво.

0: было раньше на новом радио. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Пау, друзья, мы на финишной прямой практически, но еще не прощаемся, потому что мы успеем послушать парочку, даже чуть больше.
2: Олежек, а вот напой вот эту вот свою, только что про небо ты. Ну, давай.
3: Ну, вот я думал принести группу души так. С треком «Взгляни на небо».
2: А я, Олежа, говорю, такая Джигали в Реймавик.
1: А мы тебе и не верим.
2: А это вот они.
1: А ты докажи.
2: А я тебе клянусь. Я тебе зуб даю. Я тебе базарю.
1: Вот так вот. Усами поклянись.
3: Да. Слушай, ну я как будто бы уже верю.
1: Ну да, ну и ты ему в принципе всегда веришь. Ему все верят. Даже если он врет.
2: Самое главное, жена верит. Ребятушки, продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Точнее, нет, без суперновинок в этом часе. Олежек, продолжай свой плейлист. Рви душу.
3: Итак, Бенни Бенасси известен нам не только Satisfaction, но странно. Еще и группой Бенази Брас с треком Every Single Day.
1: Спасибо, что ты принес этот трек. Спасибо, что не Satisfaction. Это

0: Я заглянул в комментарии в наши мессенджеры Нового Радио, и тут, Олежек, все тебе респектуют, а некоторые девушки, и в их числе Выхухоль, такое красивое имя, да, поют во все горло в пробках. Олег умница и молодец. Вот, я не знаю, как эту песню подпевали, но следующую, я думаю, будет немножечко посложнее подпеть, потому что это не совсем очевидный исполнитель.
1: Это из электроники. Я обожаю Муджуса.
2: Это
1: буквально все переслышаны альбомы. Обожаю.
0: Муджус, мы делали, Муджус, когда у меня был клуб в Питере, да, раз пять ему концерты делали, и всегда классный такой контингент приходил.
1: Также Summer of Haze просто в сердечке, а он еще из Тамбова, Summer of Haze.

0: 2011 год, альбом Downgrade у Муджуса. Легендарный.
1: Легендарный, это
2: мне
1: правда.
2: Мне кажется, на новом радио впервые Муджус сейчас звучал соло.
1: Ну, кстати,
2: с этим треком точно, да.
1: Очень жаль, я бы хотела, чтобы его было больше. Но это очень низшего, очень низшего. Спасибо, Олег, что принес. Я обожаю, когда в ЧБР и, в принципе, в плейлисте появляется что-то настолько нетипичное, что вот кого-то это заставит зайти на карточку артиста и ознакомиться с другими треками.
2: Ну, и например, скачать Радиохаб.
1: Естественно. Или на Кофман, потому что пишет, слышу в ней сэмпл, но никак не могу вспомнить, откуда он. Я думаю, что ты слышишь в нем просто другой трек Муджуса, потому что между собой они
2: или
1: очень
2: Кернкрафт
1: похожи.
2: Или Кернкрафт 400.
1: Да, ну да, кстати. Поэтому вот. Так.
0: Ну что ж, там время уже прощаться.
2: А говори спасибо,
0: как?
2: Да, да, да.
0: Спасибо большое, что послушали мое какое-то вот откровение перед вами. Я очень, на самом деле, растроган, что люди реально заценили. Надеюсь, я кому-то помог найти какие-то старые песни забытые или же пополнить какие-то свои плейлисты. А так, вот так звучит мое и детство, отрочество, и юность.
1: Спасибо тебе, что ты у нас такой замечательный и добрый. И правда, все в восторге от твоего плейлиста, и это очень здорово. Это очень классно, потому что, получается, мы все не ошиблись в том, что Олежек легенда. Он еще и музыкальная легенда тоже. Мне
2: спасибо.
1: Жаль, что ты ради этого весь день сегодня торчал на работе, но, будем честны, он бы и без ЧБР отсюда ушел в ночи. Поэтому хотя бы делом был занят.
0: Все верно, да, на самом деле.
2: Но за эти два часа тебе денег не заплатят, если что.
0: Да, понятно.
2: А Эви заплатит.
1: Извини.
0: Извини.
2: Ну, давай, прощайся вот своим откровением финальным.
0: Да, я уже откровенничал.
2: Ну, ладно, а вот эта песня, она у тебя ассоциируется с чаем.
0: А это прямо из глубины сердца. Вот просто больше нет слов. Из глубины сердца.
3: С кем хотел быть вместе, я стал как шипанный. У меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться. Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как

Мы начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгий и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа.

мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире

0: Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе, любимая. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.
1: Что было раньше на новом радио. Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время понапрасну. Запишемся в сеть оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: Новое радио.
1: Очень щедро поглощали суперхиты предыдущие два часа. Время окунуться полностью в супер новинки. Да, прямо сейчас 20 минут только актуальные треки, потому что можем тебе это позволить. Напомню, ты и слушаешь.

0: Новое радио. Здесь так красиво.
1: В темном коридоре вещи. Пони такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему места нет, как...

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Да, Ти на новом радио. Решил поискать, кто же скрывается под этим ником, что за проект. И опять боюсь, что это искусственный интеллект. Боюсь, боюсь, потому что хочется, чтобы музыка все-таки делалась живыми людьми и для живых людей. Но автор есть у композиции, зовут его Давид Церетели, согласись, имя очень симпатичное. Вот, также очень симпатично звучат наши ребята из выходного шоу по выходным. И давай вспомним о них в понедельник.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай.
0: Вторник сегодня, извините.
1: И оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама.
3: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
4: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где купить новое платье?
2: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
3: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
4: Хорошо бы садик был рядом с домом.
3: А еще лучше – детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
4: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
3: Ой, а еще свой пруд с набережной.
4: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
5: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
6: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
8: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
7: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
9: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
10: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском, 24, под часами.
11: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Много чего суперского. Решил заглянуть в календарь бесполезных праздников. Как ни странно, увидел только полезные, серьезные и так далее. А вот какой-то дребедень сегодня нет, но сегодня и вторник. Он как будто бы этого и не предполагает.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
6: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. «Филатов и Карас». Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: когда вот такую вот улыбчивую музыку слышу, такую динамичную и, не знаю, позитивную, мне кажется, что она всегда про лето. В данном же случае песня о том, что люди к лету не готовы. А мне кажется, в данном сезоне во многих городах наблюдается другая реакция. Мы-то к лету готовы, а вот лето к нам как будто бы не особо. 28 июля на минуточку. В календаре бесполезных праздников сегодня, ну, можно сказать, пусто. Вот, да и в целом, что нам на эти праздники внимание обращать? Тебе красивого вечера, с нас красивый музыкальный аккомпанемент, как водится, это новое радио, за старшего Данила Михайлов. Мое почтение.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни. В окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Так, хочется к чему-нибудь еще сегодня приставочку «супер» добавить. Надеюсь, у тебя есть к чему. И благодарим за это день ушедший.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБ/ФМП 434-569-339-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: пальто нет. И нажимается фактически рестарт.
1: Новое радио.
2: Радио.

0: Бонус и Фисан на новом радио, хотя произношение Фисюн мне кажется более забавным, каким-то таким свойским, родным и близким. Вот. Но по поводу Never Let You Go, тут уж Дудки поотвечал за саундтрек вечера, и будет тебе уютного продолжения того, чем ты занимаешься, а мне бегом к дому, где, похоже, случился потоп. По крайней мере, соседи сверху залило не кисло. Все, пошел на проверочку. Данил Михайлов, сия умчал и скатертью.
1: Реклама.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
4: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
5: Мы в «Сервискар»
6: послушаем, пощупаем, понюхаем
5: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
1: По будням на новом радио. Подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется.
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
7: На отличник приходи, 5 в школе получи.
8: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
10: Слушай,

Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: современной интерьерной классики с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
2: Хорошо бы садик был рядом с домом.
1: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
2: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
1: Ой, а еще свой пруд с набережной.
2: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
3: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
8: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
9: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Новое радио.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.